Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

Москве 5 часов утра. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: Всем доброе утро. Примерно с полудня до вечера синоптики на сегодня анонсировали дожди в Москве и Подмосковье. Температура воздуха при этом не поднимется выше отметки плюс 22, но и в целом четверг

0: погодном плане будет таким же примерно, как минувшая среда. Зато на пятницу синоптики обещают без осадков и плюс 26. Ну а по дорожной ситуации в столице Яндекс.Карты показывают, что на 7 утра еще в целом все неплохо с трафиком и по направлениям из области к Москве и на МКАД, и далее по столице. Ключевые затруднения с проездом сейчас за МКАД на Щелковском, на Савихинском, по городу на Дмитровском и Энтузиастов.
1: В Москве 7 часов утра. Очередное утро. Начинаем с новостей. В студии Денис Лизин. Поприветствуем.
0: Дима, привет, Света, привет и всем доброе утро. Управляющие компании жилых домов у нас в стране по регионам, буквально по всем, начали привлекать к ответственности за блокировку провайдерам доступа в жилые многоэтажки. То есть процесс пошел, и тут на самом деле новость в том, что хотя закон о недискриминационном доступе операторов связи и интернета вступил в силу еще пару лет назад, по факту до сих пор, как бы он никем не соблюдался, пока за дело не взялось Минцифры. И вот теперь сообщается, что министерство отслеживает ситуацию, выявило десятки случаев, когда иные провайдеры, кроме одного, не смогли спокойно входить в новостройки, и прокуратуры регионов наконец-то начали выносить управляющим компаниям предостережения. Сейчас, по мнению экспертов, позитивное влияние на ситуацию для пользователей интернета, прежде всего, это важно, еще и окажет то, что в административном кодексе добавился штраф до 500 000 рублей управляющим компаниям домов за препятствование работе операторов в многоэтажках. В России во внесудебном порядке будут скоро блокировать интернет-сайты с объявлениями о продаже абонентских терминалов пропуска трафика. Название сложное, а в народе это все известно как симбоксы. Хотят закрыть доступ к их покупке. Это оборудование для телефонных обзвонов со множеством симок, которые мошенники прежде всего используют для звонков. Но вот когда, допустим, даже одну карту из этого устройства блокируют, звонки легко идут с других симок. И вот анонсируют, что сайты в Рунете, предлагающие такие устройства, начнут блокировать вообще даже без судебного вердикта. Такие поправки внесут в закон об информации в рамках новых антимошеннических мер. А очередной государственный пакет мер по борьбе с кибермошенничеством уже согласовывают с различными ведомствами. Если посмотреть при этом на реальную жизнь, то и тут мошенническая классика в моде. Это даже очень такие веселые истории иногда получаются. Вот если у нас по книге легендарной, когда-то Остап Ибрагимович Бендер продавал билеты в Пятигорский провал на реставрацию, чтобы тот совсем не провалился, то в Италии завершили расследование громкого, известного, любимого в народе дела одного пенсионера, который построил в итальянском городе Виченца древний амфитеатр. Построил. Только совершенно спокойно при этом выдавал его за исторический памятник. В ходе расследования выяснилось, что он сам возвел эту постройку якобы эпохи из Древнего Рима. В 2000-х годах использовал оштукатуренные блоки, стеклопластик, даже папье-маше. Представлялся при этом знатоком искусства, много лет водил экскурсии по своему памятнику истории, рассказывал всем, что обнаружил амфитеатр после того, как сошел оползень в нулевых годах, брал по 40 евро с человека за каждую экскурсию. И причем об этой ситуации знала вся Италия, потому что этот пенсионер из города Виченца так вошел в роль, что продвинул легенду, мол, вот этот амфитеатр посещал сам Юлий Цезарь, и все ехали посмотреть. И все так поверили, что эту бутафорскую древность его добавляли во многие туристические маршруты по Италии, даже для иностранцев. В итоге, когда все встало на свои места, этому итальянцу в его 69 лет дали посидеть, подумать еще пару годков.
1: То есть посадили?
0: К сожалению.
1: Сколько он заработал? Ладно.
2: Интересно.
1: Вот просто интересно. История. На самом деле, можно пару лет за такой посидеть. Это же на века. Он внукам будет рассказывать.
0: Предпенсионер, который работает на пенсии.

0: Сова.
1: Добрым утром, друзья. Добрым. Здравствуйте. Четверг, 30 июля на календаре. Очень рады всех вас видеть в кавычках в добром здравии. Рады, что вы с нами. А и мы вас, в свою очередь, порадуем отличной музыкой, играми, синематекой, гороскопом. Ну и, конечно, четверг. Тема от слушателя.
2: И сегодня Евгений из Москвы нас радует отличной темой. На самом деле, не знаю, как мы сами не догадались, но тем не менее. Смотрите, мы будем обсуждать в наших социальных сетях, какими фразами из любимых фильмов или же книг мы чаще всего пользуемся.

0: Хилсон, ее «I like». Каким публикациям Света ставила свои лайки, мы сейчас узнаем, что могли проспать, о чем говорят в сети.
1: Периодически попадаются громкие заголовки, на них обращаешь внимание, а потом все разматывается в какую-то абсолютно нормальную сторону. Итак, каждый пятый курьер в России – айтишник. Ну и, конечно, сеть начала размышлять, мол, айтишники стали мало зарабатывать, поэтому идут в курьеры. Оказалось, это просто подработка для молодых людей, для студентов. Еще кто занимается, собственно, такой подработкой – это ребята, которые учатся на гуманитарных специальностях, медицина и фармацевтика. Вот топ тех, кто подрабатывает.
0: То есть люди, которые говорят: брат, открой, это фармацевты будущие, да?
1: Практически.
0: Я чего-то не знал.
1: Стоматологи будут тебе говорить: брат, открой, сейчас полечим. Audi выпустила самый большой кроссовер в своей истории. Называется, естественно, это все через Q9. Он оказался крупнее и BMW X7, и GLS Mercedes, и так далее, и так далее. Вроде как, все это рассчитано на американский рынок, потому что, ну, на европейских парковках машина будет не помещаться, он огромный. Ну и стоимость в Европе около 7 миллионов рублей. Не знаю, зачем нам нужна эта информация, потому что с нашим утилизбором сразу это превратится в космическую сумму.
0: Нет, ну кто-то купит, в любом случае кто-то привезет. Сейчас же это, ну, отдельная статья. Раньше многие себе могли позволить люксовое авто, сейчас редко кто покупает. И от этого, знаете, эксклюзивность, она повышается в разы.
1: А знаешь, что еще говорили в сети? Говорили, мол, какой странный дизайн получился у Audi в попытке скопировать китайскую машину.
0: Ой, хорошая шутка.
1: Хорошо.
0: А сейчас все машины похожи друг на друга, вот как телефоны, просто все.
1: Есть такое, согласна. Вот ребята пытаются быть ни на кого не похожими. BTS, да, вспоминаем, на чемпионате мира они выступали. Ну, кей-поп-группы отказались от участия в премии Грэмми 2027. Что случилось? В общем, по словам артистов, они не хотят участвовать в премии 27-го года, поскольку считают, что музыку должны оценивать не по языку или региону, а как искусство само по себе. А все дело в том, что, ну, на Грэмми будет новая категория. Она вот должна была быть для именно азиатской поп-музыки. Она определенным образом называется. И BTS должны были там принимать участие в конкурсе, да. Но они сказали: нет, так не работает. Либо на общих основаниях, либо уж совершенно никак.
0: А ну и правильно делают. Хотят взять красивый Грэмми, чтобы потом говорили, что вот первая южнокорейская группа, да, взяла вот прям.
1: Да, громко, да, да, да.
0: Молодцы, не соглашайтесь на меньшее. В любом случае, у вас тут фанатов в той же России, ну, я не знаю сколько. А США, да бог с ними. Хотите, мы вам какую-нибудь премию русскую дадим? Приезжайте. Наши девчонки вам всегда рады.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцы.

0: Конечно же, это Милен Фармер на радио 7 на Семи Холмах. 7 часов 18 минут в российской столице. Конечно же, это время астропрогноза.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Знаки огня. Сегодня умение быстро формулировать мысли, спасет ситуацию. Овны, львы и стрельцы, в случае успеха ваши сегодняшние слова разойдутся на цитаты в близких вам кругах.
0: Знаки земли, проявите предельную дотошность и не подписывайте документы без чтения мелкого шрифта. Юридическая халатность и спешка могут навязать скрытые обязательства тельцам, девам и козерогам.
2: Знаки воздуха, вы столкнетесь с проявлением искренней заботы со стороны человека, от которого привыкли, получать сообщение только в деловом таком русле.
0: Денис Лизин нас по голове погладит сегодня.
2: О, это было бы неплохо. Близнецы, весы и водолеи. Этот жест может сломать лед и перевести общение в дружеское русло.
0: Знаки воды. Сегодня ваш организм продемонстрирует феноменальную способность к восстановлению сил после любых нагрузок. Утром бы в субботу такой гороскоп. Раки, скорпионы и рыбы. Воспользуйтесь этим с умом.
1: Утро на семи холмах.

просто королева Уитни Хьюстона. I'm Every Woman на радио 7 на Семи Холмах. Далее, цари, ну и прочие князья, я не знаю, выбирайте любой титул, просто музыка шикарная. Фаррелл Уильямс очень скоро с нами. Норвежские принцы не меньше, ага. И уже через пару минут просто Гвен Стефани.

0: Половина восьмого в российской столице, и это самое доброе утро на Семи холмах. Через мгновение главные столичные новости с Денисом Лизиным.
1: Всем привет. Доброе утро, город. В Москве на дороге выехал 3000-й по счету электробус российского производства. Будет обслуживать маршрут номер 119. Киевский вокзал, метро Нагорное. В мэрии сообщили по этому поводу, что юбилейный электробус собрали в этом месяце на московской заводской площадке КамАЗа. Это на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе. И также в планах транспортных новинок сразу 23 новых автобуса «Ситимакс-9» выезжают на маршруты проезда Москва-область, в том числе в Одинцовском городском округе. «Ситимакс-9» напомнит, одна из передовых моделей автобусов отечественного производства среднего класса, и он подходит для работы там, где крупным автобусом проехать сложно. Сегодня-завтра еще открыта регистрация на второй ночной велофестиваль и на велогонку «Вечернее садовое кольцо», которые пройдут в столице 1 августа. Если на велофестиваль приглашают вообще всех желающих, то велогонка больше подойдет для хорошо подготовленных велосипедистов. Это соревнование пройдет в нескольких форматах. Будут заезды на 78, 94, 109 километров и также велозаезды на 1, 2, 3 круга по Садовому кольцу. Предполагается, что велогонка «Вечернее садовое кольцо» соберет 1000 участников. В зависимости от уровня подготовки всех разделят на несколько групп. Стартовый городок велозаездов будет в проезде Девичьего поля. Автомобильный фестиваль «Продвижение» стартует сегодня на ВДНХ и продлится до вечера воскресенья. Там разместят более 300 автомобилей. Это будут и отечественные, и зарубежные исторические модели, редкие суперкары, старинные микроавтобусы и модели машин будущего. На Октябрьской площади 1-2 числа пройдут показательные заезды по дрифту и стантрайдингу. На площади промышленности можно будет увидеть парад ретро-автомобилей, а у павильона номер 1 на ВДНХ все дни фестиваля будут презентовать новинки нашего автопрома. Сообщается, что впервые покажут новые модели брендов «Аурус», «Волга» и «Атом». Ну, а теперь давайте поизучаем ситуацию на автодорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты, на 7.30 утра ключевые затруднения с проездом. За МКАД на Ленинградском, Каширском и Щелковском шоссе. В последнем случае там последствия ДТП. Московская кольцевая тормозит по внутренней стороне у стыка с Варшавским направлением. И по городу местами сложный трафик на Волоколамском, Дмитровском, Энтузиастов, Рязанском и Волгоградском. А вот к этой минуте у меня пока что все по московской информации. Далее с вами Светлана Молодцова и Дмитрий Пименов.
2: Радио 7.

0: Ага, их Take On Me на Радио 7 на Семи Холмах. Друзья, самое время для первых комментариев по теме сегодняшней. Ну, там, конечно, раздолье.
1: Сегодня мы вспоминаем и перечисляем, какими фразами из любимых фильмов и книг чаще всего пользуемся. Доброе утро, любимое радио. Фраз много, но есть две любимые. А не хлопнуть ли нам по рюмашке? И заметьте, не я это предложил. Ну и вторая, когда с кем-то знакомлюсь, говорю: царь. Очень приятно, царь. Хоть я и девочка.
0: Можно царица сказать.
1: Можно.
0: Но уже будет не то, согласен.
1: Ну, конечно.
0: Владимир, часто, когда кто-то из коллег просит проконсультировать, как-то само собой получается ответить: вы смеете использовать мои же заклинания против меня, Поттер? Очень круто, Владимир, очень.
1: Так, доброе утро, по теме. Трудно стало работать, столько развелось идиотов, говорящих правильные слова этой 17 мгновений весны. Чувствуешь, да, через каждую фразу какая-то личная боль проходит у людей. Вот чаще, да, что с чем сталкиваются, то и вспоминают.
0: Алексей, вот прям он написал большой список, ну вот я из этого возьму: поели, теперь можно и поспать. Это прямо любимое послеобеденное у тех, кто встает рано утром.
1: Довольно часто вспоминают, типа, тепленькая пошла.
0: Есть.
1: Конечно. А вас я попрошу остаться.
0: Есть. Что еще?
1: Ну, а вообще вот Алексей пишет: ну все, работа сегодня застопорится, все будут вспоминать фразы. Это правда.
0: И правильно делают. То есть здесь уже

0: и мультфильмы. Здесь уже, ну, пожалуйста, Евгения пишет. Читайте голосом совы из Винни-Пуха. Безвозмездно, то есть даром. Mm-hmm. Это когда я раздаю вещи, например, детские, ставшие сыну маленькими, племяннику. Племянник не понимает, а мне смешно. Ну, очень хорошо.
1: Так, люблю фразу.

0: Красивая, сижу, никого не трогаю, подчиняю примус. Особенно, когда нет срочной работы, тебя спрашивают, а что ты делаешь? Это Марина нам прислала.
1: Ну и еще Марина Ворожцова только ВКонтакте пишет, делай или не делай, не надо пытаться. Ну и я не буду думать об этом сегодня, я подумаю об этом завтра. В голосовании, кстати, этот пункт пока лидирует. Друзья, ждем ваши любимые фразы и, знаете... Чуть-чуть вот расширьте историю, в какой ситуации вы их употребляете.
0: О, да,
1: вот,
0: было бы
1: вот,
0: хорошо.
1: Да, в какой момент это было настолько, что называется, в кассу, что вы прям выдохнули и сказали, вот эта фраза из фильма была сделана специально вот под это событие. Рассказывайте в наших соцсетях, автору лучшего комментария, как всегда, в финале «Утро на семи холмах» вручим очень приятный подарок.
2: Утро на семи холмах.
3: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Фаррелл Уильямс и его «Happy» на радио 7 на Семи холмах. Ну и с каждым днем недели, рабочим днем, счастья все больше и больше, потому что вот завтра уже пятница, правда? Ну, счастье в четверг как-то полнее ощущается, нежели во вторник. Тем более у нас впереди какой уикенд!
1: Радио 7 представляет «Уикенд Джеймса Бонда».
0: Ну и раз уж мы сегодня вспоминаем фразы из фильмов, смешать, но не взбалтывать, изначально. А вообще вы знаете прекрасно, что этот парень никогда не оглядывается на взрывы. Он носит смокинг, галстук, бабочку и каждый день, шутя, решает вопросы жизни и смерти. К старту большой игры «Тайная персона» Радио 7 представляет «Уикенд Джеймса Бонда». И в эти выходные мы с вами будем погружаться в мир шпионских интриг. То есть лучшие саундтреки и самые захватывающие истории об агенте 007 и лицензия на прослушивание выдана только на Радио 7.
2: Быть супергероем — удовольствие дорогое, это понятно. Особенно, если контракт актера заставляет продюсеров тратить тысячи фунтов на его личные капризы. На какую роскошную и вредную привычку одного из Бондов киностудии пришлось послушно выделять огромные бюджеты, можно будет услышать уже в эти выходные. Ну а весь август, господа, участвуйте в шпионской игре «Тайная персона» и получайте эксклюзивные призы.
0: Ну и делайте громче. Один из саундтреков великой Бондианы «Через мгновение».
1: «Уикенд Джеймса Бонда». Только на Радио 7.

0: Garbage, The World Is Not Enough. Ну, соответственно, так и называлась та самая часть Бондианы. Целого мира мало, а Бондом тогда был великолепный Пирс Броснан. Великолепнейшая же корзина для пикника, летняя, ждет вас в нашей летней игре «Музыка лета». Лета много не бывает, опять же, летний хит уже через 15-20 минут. А играть мы будем с вами. Вы, чтобы стать игроком, просто заходите на сайт radio7.ru, кликайте на конверт в правом верхнем углу экрана, заполняйте форму, это несложно, и отправляйте нам. И если ваша заявка окажется седьмой, тогда мы точно играем именно с вами. Итак, radio7.ru, зашли на конверте, кликнули и отправили нам свою заявку. Причем имейте в виду, это предпоследняя корзина игры, потому что завтра музыка лета заканчивается. Ждем вас до конца этого часа. Непременно дождемся Ля Буша. Это будет танцевальная коллекция «Радио 7». 7 часов 52 минуты в российской столице. Продолжается самое доброе утро на семи холмах.
1: Реклама. Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
2: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
3: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
5: В этом весь Т.
4: И в этом весь ты.
3: Подробнее на t-bank.ru, а у Т-банк 0+.
6: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе Монарх со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
7: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
8: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
9: ООО «Т-МОП». Цена действительна при участии в акции бонуса за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
10: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
11: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
12: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Всем доброе утро. Примерно с полудня до вечера синоптики на сегодня анонсировали дожди в Москве и Подмосковье. Температура воздуха при этом не поднимется выше отметки плюс 22, но и в целом четверг в погодном плане будет таким же примерно, как минувшая среда. Зато на пятницу синоптики обещают без осадков и плюс 26.
3: Турандот. Новые духи от «Леконт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Леконт» – духи невероятно.
4: В Москве 8 часов утра. Денис Лисин с новостями. Как всегда в это время, доброе утро.
2: Да, Дима, привет, Света, привет. Доброе утро всем. Правительство подписало постановление насчет важных изменений в бланках наших заграничных паспортов. Вот кто имеет их на руках, секундочку внимания. В том числе, если из главных новаций, начиная с января, во все заграничные документы, которые новые будут, естественно, выпускаться, не впишут уже сведения о детях, если они у вас есть. У ребят всегда будут свои заграны. Это напрямую связано с практикой, с тем, что несовершеннолетним россиянам стали отказывать во въезде на территорию прежде всего недружественных евростран под предлогом, что у них собственных документов нет, а есть только вот эта самая запись о детях в загранпаспортах родителей. Поэтому эти записи просто проставлять больше не будут. И также отменяют еще графы под названием «личный код» и «учетная запись». Вместо них, это поясняют, для упрощения обработки загранов в рамках новых международных норм, будут вносить код буквенный, обозначающий тип документа. И для обычного туристического заграна, для нас, это будут две дополнительных ставит латинских буквы ПЭТА. Госавтоинспекция

0: инспекция опровергла слухи о повальной проверке бумажных бланков Европротокола у автомобилистов. Не придется водителям возить с собой этот бумажный бланк Европротокола с 1 августа. Как якобы сообщалось, информация о таких новых проверках со стороны госавтоинспекции в действительности не соответствует, этого не будет, начиная с августа, да и в принципе тоже. В ГАИ напомнили, что перечень вообще документов, которые водитель действительно обязан предъявлять, есть в правилах дорожного движения. Европротокол в этот список не входит, никаких изменений на этот счет никто не принимал. Водители призвали проверять значимую информацию, если вдруг она действительно вас взволновала, на официальных интернет-ресурсах госавтоинспекции. А на многих интернет-ресурсах есть сейчас прекрасная новость об одном лингвистическом исследовании. И оно близко очень многим в нашей стране, особенно тем, кто состоит в отношениях. И очень по-свойски периодически именует свою вторую половинку. Тут требуется, уважаемые мужчины, ваши секунды внимания. Потому что это исследование показало, примерно половина дам у нас в стране просто приходит, мягко скажем, в бешенство, если слышит свой адрес обращения «детка», «бэйби», «пупсик». Также наши барышни всем интересующимся пояснили в ходе масштабного опроса, что самое большое неприятие вызывает у них, в принципе, уменьшительно-ласкательное обращение уже при первом встрече, скажем так, при первом сообщении. Для большинства дам всякие там зайки, кошечки и так далее становятся допустимыми только тогда, когда отношения уже сложились. Давайте, мужчины, это запомним. А, еще гастрономические комплименты тоже чаще отталкивают, нежели помогают начать разговор. Ну, это, судя по тому же исследованию, как минимум треть барышень не выносит комплиментов вроде «сладкая ты моя», «сочная» или «вкусная».
1: Или «докторская».
0: При этом, уважаемые мужчины, привлекательная внешность, сказали дамы, автора таких обращений, ситуацию не меняет. Ну, почти. Добавили некоторые девушки.
1: Это великолепно. Денис, просто напоследок еще раз скажи «пупсик».
0: Пупсик.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
1: И сказать бы сейчас всем «алоха, пупсики», но у нас серьезная радиостанция, извините,
3: да.
1: Мы так не можем себе позволить. С добрым утром,
3: с
1: друзья.
3: С добрым утром.
1: Я надеюсь, ваши окна полуоткрыты, в них вырывается свежий летний ветерок, а из вас вырываются фразы из советских фильмов или российских, в общем, или из мультфильмов, всего того, на чем все мы с вами выросли. Но об этом чуть подробнее, чуть позже. Света расскажет. Я же просто поприветствую вас в новом часе и скажу, что совсем скоро мы играем в «Музыка лета» и всегда слушаем только лучшую и любимую музыку.
3: Тема сегодня прекрасная. И заметьте, не я это предложил, а Евгений из Москвы.
1: Все, Свет, да, ты сегодня выиграла. Просто
3: ура.
1: Насколько это вот точно.
3: Спасибо, дорогой. А какими...
1: Сладкий.
3: Да-да-да. Холодок пробежал по спине. Какими фразами, господа, из любимых фильмов, книг, мультфильмов вы чаще всего пользуетесь?

0: Ника и его такая, знаете, адаптация песни «Я на солнышке лежу», «Я на солнышко гляжу», то есть полный релакс, тейк-ит-изи и прочее. А мы с вами сегодня вспоминаем любимые фразы из фильмов, мультфильмов и книг.
1: Вот помимо того, что вы вспоминаете, есть же еще официальная статистика. И вот статистика утверждает, что чаще всего звучат фразы из фильмов «Ирония судьбы» или «С легким паром», «Бриллиантовая рука» и «Иван Васильевич меняет профессию». Но если мы говорим про, ну, конкретные фразы, то это лидирует. Смотрите, какая история. «Какая гадость это ваша заливная рыба». Да-да-да. «Танцуют все». «Наши люди в булочную на такси не ездят». И еще парочка: «И тебя вылечат, и меня вылечат». Ну и, конечно, классическая: «Будет тебе и кофе, будет тебе и какао». Вот это по статистике.
0: Ну хорошо. И статистике придерживается Мария Козырева. Она ВКонтакте написала: «Любимая фраза у меня». Сейчас я скажу имя, и ты сразу добавишь отчество. Каждый из вас, друзья, добавит отчество. Семен.
1: Все.
0: Далее крошка. Ну, так написано: «Крошка Кри. Самый дорогой на свете — глупость, потому что за нее дороже всего приходится платить». Это из фильма «Место встречи изменить нельзя». Фраза шикарная, согласен с вами.
1: Слушайте, а сколько картинок уже, собственно, у нас в соцсетях, потому что эти фразы, они же часто еще и не просто произносятся, а превращаются в мемы. И одна из популярных картинок и, естественно, фраз: «Страшную весть принес я в твой дом, надежда, зови детей». Ну а дальше, может, ну что угодно, да, завтра на работу или что-то еще наши люди добавляют, и вот так это все звучит.
0: Александр, если получается, что я приезжаю на работу позже своих подчиненных, в скобках «любимых», я захожу в офис с фразой: «Внимание, я выхожу». Это из фильма «Мэри Поппинс, до свидания». Прекрасно.
1: Давно дело было, в эпоху моей корпоративной службы. Новый шеф пришел, особо никого еще не знает. Понедельник, совещание. Я что-то калякаю, там, скучаю в блокноте, шеф бубнит. В какой-то момент он, перебирая бумаги, говорит: «Так, что у меня есть?» А я себе под нос думаю, что меня не слышно. «У тебя ничего нет, ты голодранец». Ну и смешок знаменитый Папанов. В общем, посмеялись, конечно, все, ну а после совещания начальник говорит: «А вас, Штирлиц, я попрошу остаться». Оказалось, шеф тоже любит цитировать наши фильмы, да и просто оказался хорошим человеком.
0: Чудесно. Ну а Татьяна пишет: «Своих», просто пишет: «Обожаю фразы из культовых советских фильмов, а своих на ужин всегда зову. Кушать подано, дальше
1: садитесь,
0: знаете».
1: Да,
0: совершенно
1: да,
0: верно,
1: да,
0: дальше
1: да,
0: знаете. Ну и вот кратенько, Оля написала ВКонтакте, вот сейчас, опять же, я произношу один диагноз, а вы дальше знаете, что сказать. Инфаркт?
1: Миокарда, вот такой рудец!
0: Все, ну понятно, да. Друзья, и вы тоже знаете, какой фразой чаще всего оперируете в разговорной речи там, или вот вворачиваете в какую-то прям очень нужную ситуацию. Расскажите об этом в соцсетях, автору лучшего комментария вручим приятный подарок. Ну а ту самую легендарную корзину для пикника разыграем уже через пару минут.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Нужно ли представлять одну из лучших песен в истории человечества вообще? Нужно. Необходимо. Майкл Джексон и его «Билли Джин» только что на «Радио 7» на Семи Холмах. Ну а мы отправляемся в «Музыка лета».
1: «Музыка лета» на «Радио 7».
2: Да, мы подобрали огромное количество летних хитов, прекрасных музыкальных композиций, которые просто-таки делают наше летнее настроение. Ну и вы знаете, хотели Ларису Ивановну, но получилась Людмила Викторовна. Седьмая заявка.
0: Да, это Вологда, во-первых. Разрешите к вам обратиться вот так вот. Сегодня в контексте этого можно. Я никогда к радиослушателям так не обращался. Можно к вам, вот, Людмила, вот так вот? Людка! А, Людка! Не обидно?
3: Нет.
2: Зато, смотрите, какая еще история. Людмила играет с нами впервые, сегодня у нее дебют. А тут вроде через смех, по-моему, уже и не страшно, уже и волнение прошло.
0: Все попроще, Людмила? Нормально все?
3: Да.
0: Ну и теперь для вас летний хит. Песню «Let's Get Loud» Дженнифер Лопес написала Глория Эстефан. Мы сегодня как раз об этой песне и говорим. И изначально Глория сама хотела исполнить ее, но решила, что Дженнифер Лопес этой песне даст больше энергии. Так и произошло. Дженнифер записала горячий латинский дэнс-поп-трек и включила его в свой дебютный альбом. И вот «Let's Get Loud» стала визитной карточкой тогда еще юной певицы, а видео, снятое на финале женского чемпионата мира по футболу, только усилило его популярность. В 1999 году, благодаря этой зажигательной композиции, музыкальная карьера Дженнифер Лопес резко пошла вверх. Ну а чем еще нам запомнился 1999 год,
2: и Людмила? У нас, да, для вас есть три факта, один из них только верный. Итак, возможно, в 1999 году на канале ABC вышел сериал «Lost», он же «Остаться в живых», который изменил стандарты телевизионных проектов. А возможно, в 1999 году в городе Череповец состоялся первый хэви-метал-фестиваль «Монстры рока». Ну или возможно, в 1999 году был зарегистрирован сайт Live Journal. Ну, был такой, да, помните? «Живой журнал» мы его называли.
0: Слушай, у тебя была страница, у меня была, я тоже вел.
2: Конечно.
0: Все вели Live Journal.
2: Да.
0: А вы,

0: Мила, что выбираете из этих трех фактов? Что бы случилось в 99-м году?
1: Я выбираю череповец.
0: Серьезно? Что фанатели от Iron
1: Man? Это город Вологодской области. Передам, пользуясь случаем, всем привет.
0: Нет, мы-то с удовольствием передаем в Череповец привет, изо всех сил, конечно, но вы уверены, то есть вы считаете, что в 99-м году в Череповце стартовал хэви-метал-фестиваль «Монстры рока» в 1999-м? А то как
1: Хотя, вряд ли, да.
2: Людмила.
0: И сразу погрустнела.
2: Мы сейчас вот прям вот отходим от ответа, как можем. Больше не можем.
0: Давайте, Людмила, сериал «Лост», «Монстры рока» или «Life Journal», что выбираете?
1: Я думаю, все-таки...
0: Твердо скажите.
1: Череповец не будем брать. Давайте третий вариант.
0: Life Journal?
1: Да.
0: Абсолютно правильный ответ.
2: Вы нас так заставили понервничать. Люди, у нас день до отпуска. Вот эти корзины стоят красивые. Очень уж хотелось вас порадовать, особенно когда вот дебют в эфире происходит.
0: Вы выиграли, Людмила.
2: Вы выиграли, все, это правильный ответ. Абсолютно верно.
1: Я в шоке. Спасибо, ребята, большое.
0: Спасибо вам, Людмила.
1: Вам хорошего дня. Это так приятно.
0: До свидания. Череповцу, кстати, еще раз привет в Вологду. Тем более у вас есть свои чемпионы. Ну и давайте для всей Вологды Let's Get Loud от Дженнифер Лопес.
3: Музыка лета на Радио 7.

0: Именно так. Все громче и громче. Дженнифер Лопес и летний хит «Let's Get Loud» на радио 7 на Семи Холмах. Далее немного снизим темп, но это будет красиво. Элтон Джон, извините, и «Word in Spanish». И также с нами Владимир Пахомов и рубрика «Говорим правильно». 8.21 в столице. Всем самого доброго утра.
1: Вы услышали песню на радио 7, но не знаете, как она называется? Radio7.ru. Все, что звучит в эфире, и даже больше. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ. Radio7.ru. Все самое интересное в один клик. Реклама.
2: Лента и окей. Одна гиперкоманда. Еще больше выгоды, свежести, качества, радости и удобства в каждой покупке. До встречи во всех наших гипермаркетах.
3: Хватит летом мечтать. Пора отдыхать с туроператором Fun & Sun в Египте. Шарм-эль-Шейх, Хургада и отели Sunrise Resorts для любого отдыха. Sunrise – ваш идеальный отпуск в Египте.
4: Бронируйте на fstravel.com и в офисах продаж Fun & Sun.
3: Вы заходите на сайт Profil.ru. Вы читаете деловой журнал «Профиль», потому что вам нужны факты, а не сенсации. Цифры, а не эмоции. Прогнозы, а не догадки. «Профиль» – деловой журнал, где нет воды, только вдумчивая системная аналитика. Интервью с топовыми экспертами и непредвзятые обзоры рынков. Журнал «Профиль» на бумаге, чтобы спокойно читать и все обдумать. И на сайте «Профиль.ру», чтобы каждый час быть в курсе важнейших новостей. Деловой журнал «Профиль» для тех, кто умеет читать. «Профиль.ру» 16+.
5: Хороший отдых, как костюм, сшитый на заказ, учитывает все ваши вкусы и предпочтения.
6: Компания «Содис» открывает мир неограниченных возможностей. Проявите индивидуальность, выбирайте то, что нравится именно вам. Остановиться в роскошном отеле, арендовать яхту, бизнес-джет, замок или целый остров – легко.
5: Всеми нюансами вашего отдыха займется персональный менеджер.
6: «Содис» – индивидуальные туры для взыскательных клиентов. 933-55-33. «Содис.ру».
7: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Ночь пройдет, пройдет, пора не нас, солнце, солнце. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. «Москва от заката до рассвета». 12+.
1: Радио 7.

сэру Элтону огромное спасибо за шикарный хит. Кому еще скажем спасибо до конца этого часа? Ну, великолепные персоны сплошь и рядом. Эрос Рамаццотти. А еще Кэти Ти.

0: 8:29 в российской столице. И это самое доброе утро на Семи холмах. Главные новости столицы прямо сейчас с Денисом Лизиным.
1: Всем привет. Доброе утро, город. Специалисты комплекса городского хозяйства закончили комплексный ремонт Новодевичьей набережной в центре столицы. Там заменили асфальт на проезжей части и на тротуарах. Оборудовали, сообщается, более 70 фонарей с энергоэффективными светильниками. На нерегулируемые пешеходные переходы добавили опоры контрастного освещения, установили новые лавочки. Ну и в целом в этом году, в этом сезоне обновляют 4 набережные в районе Хамовники. Это кроме Новодевичьей еще Ростовская, Причистинская и Фрунзенская, но пока полностью выполнили работу именно на Новодевичьей. А еще Екатерининский сквер в Мещанском районе столицы будут приводить в порядок до зимы, сделают эту территорию более функциональной и современной. В мэрии уточнили, что существующую планировку сквера решили все-таки сохранить, не менять, но в ходе работы обновят покрытие всех дорожек, приведут в порядок территорию у памятника воинам, отстаившим мир и свободу в борьбе с фашизмом. Также по всему Екатерининскому скверу поставят новые скамейки, обновят чугунное ограждение. Ну и кроме того, на всей территории сквера, опять же, уложат новый газон. Фестиваль экстремального спорта пройдет в Лужниках в эти выходные 1 августа. Примут в нем участие более 500 экстремалов из разных дисциплин, от BMX до паркура. Будут в том числе Кубок мира по воркауту, еще показательные выступления по скейтбордингу, самокатному спорту, флетленду, велотриалу, фигурному катанию на роликах, роллер-спорту, брейкдансу, паркуру, скалолазанию и баскетболу один на один. Фестиваль «Экстремальные городские игры» пройдет 1 числа с 10

0: утра до 9 вечера в экстрим-парке и рядом с ареной Лужники. Вход свободный. Ну а теперь к ситуации на дорогах.
1: Спонсор выпуска ООО «Автоспот». Бесплатный сервис поиска новых автомобилей.
0: А ситуация на эту минуту следующая. По данным сервиса Яндекс.Карты, из-за аварии, прежде всего на 8.30 утра, крайне сложно с проездом на Новой Риге, на Ленинградском в Химках, но причем не к Москве, а на выезд из города, на Щелковском шоссе со стороны области до Московской кольцевой и также еще на МКАД в районе Котельников и в черте столицы на скоростном диаметре сразу на двух участках у Каширского шоссе и у шоссе энтузиастов.
2: Автоспот! Тачку быстро подберет!
3: Более 100 тысяч новых автомобилей на «Автоспот». Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение «Автоспот». Скорее забирай свое авто.
1: Радио 7.

0: KTT с ее The Big Bang на Радио 7 на Семи Холмах. Ну, у нас тоже, знаете, большой взрыв в соцсетях, столько комментариев. Вы рассказываете о любимых фразах из фильмов, а главное, удачные моменты их употребления. Автору лучшего комментария уже через пару часов вручим очень приятный подарок.
1: И вот сейчас мы могли бы, конечно, задаться вопросом, зачем Володька сбрил усы, но у нас есть эти самые вопросы посерьезнее. Встречайте, Владимир Пахомов.
2: Говорим правильно. На Радио 7.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро.
5: Здравствуйте, пишет нам Денис из Москвы. Мои коллеги нашу же должность называют кто как. То инспектора, то инспекторы. Есть какой-то один правильный вариант? И этот же вопрос у меня про соусы и соуса.
4: Одного правильного варианта нет. Потому что нам с вами повезло или не повезло наблюдать вот эту самую конкуренцию вариантов. Это вообще ведь очень долгий, длинный процесс, когда в словах мужского рода постепенно ударное окончание «а» или «я» все более и более распространяется. Ну вот было когда-то в 19 веке «поезды» стало «поезда», было «домы» стало «дома», было «тополи» стало «тополя». Просто эти изменения произошли давно. А вот конкуренция инспектора-инспектора на наших глазах происходит. Старшая норма – инспекторы, и раньше только так говорили, но вариант инспектора все более и более распространяется, некоторые словари уже его даже на первое место и выносят.
5: А на бухгалтера распространяется это правило?
4: Да, конкуренция бухгалтера-бухгалтера, директора-директора, редактора-редактора – это все тот же самый процесс. Просто в отдельных словах где-то вот он дошел уже до той стадии, когда вариант на «а» допустим, а где-то еще нет. Вот в случае с бухгалтером, все-таки бухгалтеры продолжают оставаться основным вариантом. Бухгалтера пока расценивается как просторечие. Ну и в случае со словом «соус», разумеется, процесс тот же самый. Здесь эталонное ударение «соусы». «Соуса» пока расценивается как разговорный вариант. Опять же, мы понимаем направление движения туда. Угу. Но пока это время еще не наступило.
1: Так, ну а наступило время задавать вам свои вопросы Владимиру Пахомову. Заходите на сайт radio7.ru.
2: «Говорим правильно» на «Радио 7».

0: Итак, давайте посмотрим, какие заметные публикации были в сети 30 июля 2016 года. Ну что, давайте о науке или о культуре. С чего начнем?
1: Ну, давай с культуры.
0: Давай с культуры. Угу. Итак, в Санкт-Петербурге открыли выставку, посвященную работам Микеланджело. И называлась она «Микеланджело. Сотворение мира». И у входа на выставку поставили статую Давида.
1: Так.
0: Помните, да, как она выглядит? Помните?
1: Ну.
0: Тут же некая петербурженка написала жалобу уполномоченному по правам детей. Цитата. «Как можно было поставить этого мужика без порток в центре Петербурга?»
1: Мужик без порток?
0: Да.
1: Серьезно?
0: «Этот гигант портит исторический вид города и уродует детские души». Что сделали в ответ организаторы выставки?
1: Ну, я не знаю, листочком прикрыли.
0: Почти. Кепкой. И примотали скотчем. Вот такая культурная столица. В общем, ну вот, Микеланджело старался, понимаете, Давида выводила, они кепкой и скотчем примотали. Вот такая была история в Санкт-Петербурге.
1: Слушай, да? Ты хорошо пользуешься ей. Ты можешь эту картинку сгенерить? Получится у тебя? Давай в соцсети наши. Я хочу на это посмотреть.
0: Микеланджело с кепкой?
1: Да.
0: Надо поискать. Мне кажется,
1: ну,
0: будет фотография. Должна быть. Но это 16-й год. Уже у всех были телефоны с хорошими камерами. Ну и в этом же году, 30 июля, ученые из Бельгии и Германии выкатили финал эксперимента своего, и где они точно доказали. Голодание и физические упражнения на выносливость 100% замедляют старение организма. Это были прямо опыты на людях. Людям не давали есть и давали много трудиться. В общем, уменьшаются теломеры хромосом. Это сейчас сложно звучит. Но, в общем, чем они короче, тем человек живет дольше.
1: И вот, но несчастнее. Это личная боль.
0: Это личная боль и похоже на какую-то цитату из фильма. В общем, друзья, рациональное голодание, не так вот, знаете, чтобы себя уничтожать. И полезные нагрузки, ну тоже опять же, знаете, чтобы себя не уничтожать. Они как раз-таки будут способствовать тому, чтобы вы жили долго, ну Света уже сказала, не очень счастливо, но долго, долго. Это прямо доказано учеными из Бельгии и Германии. Что сегодня произойдет такого? О чем будет интересно рассказать в 2036 году, мы пока еще все-таки не знаем.

0: Эрос Рамаццотти, «Un emozione per sempre» на Радио 7 на Семи холмах. Ну и, кстати, наш стакан, фирменный стакан Радио 7, может достаться кому-то из вас. Он уже у нас с итальянским акцентом тоже, потому что один из стаканов увезла наша победительница в Италию, устроила там фотосессию. Я не шучу, можете посмотреть в наших соцсетях. Так вот, хотите вы получить свой стакан? Пожалуйста, заходите на сайт radio7.ru, кликайте на конверт и оставляйте заявку на игру «Поисковая строка». 8.53 в столице. До конца этого часа танцевальная коллекция Радио 7. Всех с добрым утром.
1: Реклама. Вижу цель, не вижу препятствий.
2: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету. Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на ВТБ.ру. Банк ВТБ, ПАО 0+.
3: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
4: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
5: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
6: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
7: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
8: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: Всем доброе утро. Примерно с полудня до вечера синоптики на сегодня анонсировали дожди в Москве и Подмосковье. Температура воздуха при этом не поднимется выше отметки плюс 22, но и в целом четверг в погодном плане будет таким же примерно, как минувшая среда. Зато на пятницу синоптики обещают без осадков и плюс 26.
2: Турандот. Новые духи от «Леконт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Леконт» – духи невероятно.
3: В Москве 9 часов утра. Встречаем Дениса Лизина, он нам новости принес. Доброе утро.
1: Именно так, Дима, привет, Света, привет, доброе утро всем. Вот через месяц в России заработает единая система учета платежных карт. Под платежными понимаем банковские, прежде всего. Цель ее помочь в борьбе с мошенничеством и так называемыми дропперскими схемами. И в этой единой системе будут учитывать, сообщается, все карты, выпущенные российскими банками, в принципе, независимо от платежной системы. То есть в том числе туда войдут ранее, допустим, выпущенные карточки Visa и MasterCard, а еще карты с истекшим сроком действия, которые банки при этом обслуживать продолжают. При этом далее, напомню, на перспективу введут и следующее ограничение по количеству тех самых карт на руках. Это будет как раз в новом году. Поэтому у тех, собственно, у кого сейчас 20 имеется банковских карточек, будет время, естественно, определиться, какие из них оставить. Автоматического при этом принудительного закрытия карт не произойдет, они работу продолжат, а ограничение с нового года коснется только выдачи новых карт в банках. Россияне смогут получать платежные документы за жилищно-коммунальные услуги, если по-простому платежки. Через портал госуслуг, и это будет со следующего сентября, опцию откроют. Чтобы получать, сообщается, платежки именно вот в таком формате, в цифровом, надо будет только со стороны желающего дать согласие на получение именно электронных квитанций. При этом, что касается бумажного, их классического вида, это оставят. Если человек, во-первых, согласие такое на электронный формат не даст, или будет относиться к категории граждан, для которой, собственно, и сохранят, прежде всего, бумажную доставку платежек, это пенсионеры. Но это, прежде всего, их категория. Размещать при этом платежные документы в цифровом виде, сказано, смогут на госуслугах ТСЖ, управляющие компании домов, жилищные кооперативы, ресурсы, снабжающие организации, другие поставщики в сфере ЖКХ. И еще водителям адресовано. Следующая новость в этом выпуске. У кого вдруг был опыт, по поездкам можно сравнить, подтвердить, уточнить. Вышел официальный список регионов с лучшими дорогами в России. Ивановская область стала лидером среди вообще всех. Сообщается, что последние проверки показали, что именно в Ивановской области нормативам соответствует почти 95% основных автотрасс. И это самый высокий показатель среди вообще всех территорий в стране. Вторую позицию для сравнения занимает Севастополь, там стандартам отвечают 90% дорог опорной сетки. Замкнула тройку лидеров Курская область, у нее результат 89,5%. Ну а далее, в любом случае, кстати, с результатом по дорожному качеству выше 85% из 100 идут Мариэл, Брянская, Саратовская, Мурманская, Калининградская области и еще Удмуртия с Хакасией. Вот топ-10 регионов. Ни Санкт-Петербурга, ни Москвы здесь не видится. Ну и в целом по стране уже 4/5 дорог, сказано, федерального, регионального значения, которые входят в опорную сеть, соответствуют установленным нормативным требованиям. С этим водителей и поздравляю.
3: Ну а в каком городе самые новые бордюры, вы и так прекрасно знаете,
1: конечно,
3: да?
1: Конечно. А вот здесь как раз Москва и Санкт-Петербург.
4: Утро на семи холмах.
5: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
4: Радио 7.
3: Снова с добрым утром, друзья, здравствуйте. Мы с вами в новом часе, где для вас много прекрасной музыки, где мы сыграем в поисковую строку и продолжим вспоминать любимые фразы из любимых фильмов.
6: Вот периодически происходит так, что заходишь в наш чат и понимаешь, что огромное количество сообщений ты уже пропустил.
3: Да.
6: Не переживайте, в любом случае заходите, пишите. Сегодня действительно есть что написать и вспомнить. Тема от Евгения из Москвы, и спрашивает он нас, какими фразами из любимых книг, фильмов мы чаще всего пользуемся.

0: Джо Кокер, My Father's Son, на радио 7 на Семи Холмах. Ну а нам пора вспомнить фразу: дети, у девушки, уймите вашу мать. А здесь сын своего отца, Джо Кокер. На, у нас классика кино, советского, российского, мультфильмов, неважно. Ваши любимые фразы из фильмов сейчас.
1: Позвольте, процитирую одно сообщение, заметки зумера, двоеточие. Если в разговоре с 40-летними вам с полной уверенностью говорят какую-то максимально рандомную фразу, а потом сами же смеются, это 1000% очередная цитата советского кино.
0: Это да, это да. Тут не добавить, конечно, но добавим только именно цитаты. Софья, очень хорошая история. После того, как сын сломал руку, самой популярной фразой в семье стало: «Берегите руку, Сеня».
1: Очень хорошо. Анастасия говорит: на работе, когда деньги трясу с контура агентов, могу спросить, где деньги, Зин, или где деньги, Лебовски?
0: Хорошо.
1: Хорошо, да.
0: А, Евдоксия. Наша любимая на работе – это кричать: резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонитов.
1: Она хирург?
0: Не знаю, надо уточнить. Евдоксия, напишите.
1: Алексей пишет, но здесь нужно прямо с интонацией. Но ты просишь без уважения. Ты не предлагаешь дружбу. Ты даже не назвал меня крестным отцом. Получилось?
0: Ну так.
1: Ладно, не отвечай.
0: Хорошо. Так, Иван, вот тоже классно. Когда в пятницу вечером, вместо того, чтобы пойти в бар, я сижу дома, говорю сам себе фразу из фильма «Однажды в Америке». Лапша, а что ты делал все эти годы? Ну, я рано ложился спать.
1: Прекрасно. Когда во время застолья какая-нибудь дама спрашивает: это водка? Мой свекр всегда отвечает: помилуйте, королева, разве я позволил бы себе налить даме водки? Это чистый спирт из мастера Маргариты.
0: Шикарно, да. Шикарно. Вот это заявка на победу. А, Наталья, во-первых, пишет она: спасибо Евгению за такую тему. Да, Евгений молодец,
1: абсолютно,
0: тема шикарная.
1: Да.
0: Пишет она, слышу каждую фразу, и прямо хочется пересмотреть все эти культовые фильмы и мультфильмы. Но про себя. Очень активная я барышня, и чтобы остановиться, что-то делать, частенько сама себе говорю: горшочек не вари.
1: Да. Слушайте, от Марии короткое сообщение, ну просто вот, ну ты смотришь на эти три слова, интонация в голове звучит само собой: это моя дача.
0: А вот откуда это, кстати?
1: Здрасте. Берегись автомобиля.
0: Все. Напомните что-нибудь еще нам, рассказывайте, какие любимые фразы из любимых фильмов вы употребляете к месту и не к месту. Рассказывайте в наших соцсетях. Мы пока поиграем, с вашего позволения, через пару минут.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: ее, quando, то есть когда, да сейчас мы играем. Поисковая строка,
1: Радио 7. На всякий случай напомню, чтобы с нами сыграть, нужно зайти на сайт Радио 7, оставить заявку. И даже если никогда не играли, верьте, ну, свершится. И так она звалась Татьяной.
0: Хорошо.
1: Таня, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: У вас дебют. Главное, не волнуйтесь, вообще все будет отлично. Ну и, конечно, по теме спросим, какие фразы из фильмов, книг, может быть, мультфильмов вы чаще всего в своей жизни произносите?
2: Ой, да я даже так не... Вообще, конечно, очень много фраз таких из фильмов, из книжек. Ну вот сейчас вот что пришло в голову первое. Это, наверное, мультик про Леопольда. Ребята, давайте жить дружно.
1: Очень мило.
0: Ребят, давайте разыграем прекрасный оранжевый термостакан Радио 7. Давайте займемся этим непосредственно. Итак, дорогая Татьяна из Воронежа. У нас для вас задание. Это поисковая строка. Сейчас Света для вас озвучит три продолжения одного популярного поискового запроса, связанного с нашей сегодняшней темой. И вам нужно будет как-то в голове все это объединить и понять, с какого одного вопроса, одного и того же, начинаются все эти три продолжения. На самом деле ничего сложного. Поехали.
1: Первая строчка. Кадр. Просто кадр. Вот одно слово. Вторая. Песня «Прекрасная далека». Третья фраза «Не виноватая я, он сам пришел».
0: Ну-ка.
1: Три слова, да, Дим,
2: так,
1: в вопросе?
2: Третья, какая еще раз?
1: Фраза «Не виноватая я, он сам пришел».
0: В соцсетях первая ответила Ульяна правильно. Все остальные неправильно ответили.
2: Первое надо ответить. Значит, нужен вопрос, объединяющийся три фразы,
0: Да. С сегодняшней темой связано.
1: Ну вот представьте себе человека, он вбивает запрос какой-то, и подсказки вот такие выдает, собственно, на сеть. Кадр. Песня «Прекрасная далека». Фраза «Не виноватая я, он сам пришел».
0: Ну?
1: Ну.
0: Просто сегодня, правда?
2: Откуда это?
0: Давайте чуть точнее скажите. Вот с сегодняшней темой связано.
1: Потому что не подходит же, откуда это кадр.
0: Да.
2: А какая сегодняшняя тема? Я не знаю, какая сегодняшняя тема.
1: Вот и приехали.
0: Мы говорим про любимые фразы из кино и мультиков.
2: А, любимые фразы из кино, да?
0: Ну.
2: Так, откуда это...
0: Вы уже
2: фраза,
0: говорили.
2: Нет, это...
0: Ну, прям рядом, ну, совсем рядом. Да. Татьяна, не могу засчитать пока. Сейчас пока Ульяна сидит и говорит, да, кружка идет мне в руки.
1: А у нас времени очень много, да? Я так посмотрю, мы играем.
0: Татьяна, раз.
2: Хочу кружку так.
0: Татьяна, два.
1: Хочу я кружку.
2: Какой этот? Все, я не могу, нет больше у меня никаких.
0: В любом случае, большое спасибо вам за игру. В любом случае, обязательно сыграйте как-нибудь с нами еще. Отправьте заявку, она окажется 7-й, вы будете в эфире. Ну а правильный ответ – из какого фильма?
1: Ну, конечно!
0: Кадр – из какого фильма «Песня прекрасная далека» и из какого фильма фраза «Не виноватая я, он сам пришел». Давайте, Ульяне, аплодисмент.
1: Вчера, мне кажется, у нас где-то в чате жаловалась, что у нее термочашки нет. Вот теперь
0: это Мария жаловалась, я тоже слежу за людьми, которые коллекционируют призы от Радио 7.
1: Мы за вами следим.
0: Ульяна, в любом случае вас поздравляем. Это было прекрасно, потому что вариантов было много. Люди писали в основном неправильно. Тут такая Ульяна, оп, из какого фильма. Все правильно, поздравляем. Замечательная, оранжевая, красивая, стильная термокружка Радио 7 отправляется в ваши руки. Забирайте.
3: Поисковая строка Радио 7.

0: Джордж Майкл на Радио 7 на Семи Холмах, его Careless Whisper. Далее Сил, также с легендарным хитом Crazy. Ну и еще Татьяна Баранова, ее рубрика «Хорошие манеры». В Москве 9 часов 20 минут. Это самое доброе утро на Семи Холмах.
1: Радио 7.ру. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ Радио 7 и еще больше музыки на все времена. Реклама.
2: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
3: Хватит летом

0: мечтать. Пора отдыхать с туроператором Fun & Sun в Египте. Шарм-эль-Шейх, Хургада и отели Sunrise Resorts для любого отдыха. Sunrise – ваш идеальный отпуск в Египте. Бронируйте на fasttravel.com и в офисах продаж Fun & Sun.
1: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
2: Голос утренний Дивана. Владимирская область, село Чирикова. УКРН 12-233-5-0-263.
3: Мне Каширский двор знаком. Там для дома покупали еще дед с моим отцом. Ведь удобно. Выбор бомба. Все, что нужно при ремонте, от шурупа и до дома.
4: Рынок стройматериалов. Каширский двор 3. На МКАДе. Ежедневно с 8 до 19.
5: Недвижимость можно покупать, а можно коллекционировать. Дом Франко в Кисельном переулке. Редкий формат для искушенных. Резиденции с приватными палисадниками и роскошные пентхаусы с панорамными террасами. Бережная реконструкция наследия и подлинный московский модерн. Станьте обладателем архитектурного шедевра. Дом Франко. 495-121-31-31. ООО «СЗ Доходный дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Лента и окей. Одна гиперкоманда. С 23 июля по 5 августа карбонат свиной, охлажденный, 299 рублей за килограмм. Во всех гипермаркетах лента и окей. Гипервыгода в каждой покупке.
7: Радио 7.

0: уже через пару минут. Мэтком. В российской столице, и продолжается «Самое доброе утро» на Семи холмах. В студии Денис Лизин с главными столичными новостями.
1: Всем привет, доброе утро, город. В Москве на дороге выехал 3000-й по счету электробус российского производства. Будет обслуживать маршрут номер 119, Киевский вокзал, метро Нагорная. В мэрии сообщили по этому поводу, что юбилейный электробус собрали в этом месяце на московской заводской площадке КамАЗа. Это на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе. И также в планах транспортных новинок сразу 23 новых автобуса «Ситимакс-9» выезжают на маршруты проезда Москва-область, в том числе в Одинцовском городском округе. Сегодня-завтра еще открыта регистрация на второй ночной велофестиваль и на велогонку «Вечернее садовое кольцо», которые пройдут в столице 1 августа. Если на велофестиваль приглашают вообще всех желающих, то велогонка больше подойдет для хорошо подготовленных велосипедистов. Это соревнование пройдет в нескольких форматах. Будут заезды на 78, 94, 109 километров и также велозаезды на 1, 2, 3 круга по садовому кольцу. В зависимости от уровня подготовки всех разделят на несколько групп. Стартовый городок велозаездов будет в проезде 9. Поля. Автомобильный фестиваль «Продвижение» стартует сегодня на ВДНХ и продлится до вечера воскресенья. Там разместят более 300 автомобилей. Это будут и отечественные, и зарубежные исторические модели, редкие суперкары, старинные микроавтобусы и модели машин будущего. На площади промышленности можно будет увидеть парад ретро-автомобилей, а у павильона номер 1 на ВДНХ все дни фестиваля будут презентовать новинки нашего автопрома. Сообщается, что впервые покажут новые модели брендов «Аурус», «Волга» и «Атом». Ну а теперь к ситуации на автодорогах.
2: Спонсор выпуска ООО «Автоспот». Бесплатный сервис поиска новых автомобилей.
1: Яндекс.Карт показывает, что до бордового цвета на 9.30 утра заторы на Кантемировской улице на скоростном диаметре в сторону Каширского шоссе. Это все из-за аварий. Также главные на эту минуту заторы по протяженности на юго-востоке Московской кольцевой, на Ленинградском, Щелковском и на Новой Риге замкат, и еще на Ярославском, Щелковском, Ленинградском, Волоколамском направлении в центр. Пока все. Следующий выпуск в 10.00.
3: Тачку быстро подберет.
4: Более 100 тысяч новых автомобилей на «Автоспот». Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение «Автоспот». Скорее забирай свое авто.
2: Радио 7.

0: Фил Коллинз и его «Another Day in Paradise» на радио 7 на Семи Холмах. Ну а в наших соцсетях мы по-прежнему принимаем комментарии по теме. Друзья, ваши любимые фразы из фильмов, мультфильмов, все, что вы употребляете к месту и не к месту, рассказывайте. Автору лучшего комментария уже через час вручим приятнейший подарок от радио 7.
1: Ну а прямо сейчас в студии появляется леди совершенства и осанка.
0: Прекрасно.
1: И манеры, но не Мэри Поппинс, а Татьяна Баранова.
2: Хорошие манеры на радио 7.
1: Татьяна, доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Здравствуйте. И вопрос задает Евгений из Курска. Мужской вопрос. Что такое бутоньерка и когда она нужна?
3: Ой, это красивый вопрос на самом деле. Вот совсем недавно были выпускные балы, и я думаю, что там, наверное, кто-то из выпускников, молодых людей, возможно, использовал как раз эту самую бутоньерку, потому что это вполне себе уместный повод вот обратиться к этому красивому аксессуару. Бутоньерка – это один или несколько миниатюрных цветочков, которые мужчина может вставить в петлицу левого лацкана своего пиджака.
0: Не в нагрудный карман.
3: Да, для бутоньерки традиционно используется именно петлица. В хороших мужских костюмах она прорезная. Угу. Ее, причем еще и вручную, как правило, там обшивают. И это прям дань традиции. И это красиво. Наверное, там, можно и в карман при каких-то определенных обстоятельствах, но это уже...
0: Если петлицы нет.
3: Да, если петлицы нет, ну, наверное, это такая попытка поиграть, в общем, в это все дело. Наверное, это тоже неплохо. Другой разговор, что... Бутоньерка уместна на очень торжественном событии. Ну, там, свадьба, вот, как мы уже там сказали, сейчас выпускной. Но приходить, например, на деловые переговоры с бутоньеркой было бы несколько неуместно. Поэтому традиция красивая, наверное, можно к ней прибегать. Но лучше заранее почитать, например, как это должно выглядеть, чтобы максимально достойно нести себя вот в это торжественное событие.
1: Спасибо большое, друзья. Несите свои вопросы на сайт radio7.ru.
2: Радио 7.

0: Maroon 5 и Кристина Агилера Moves Like Jagger на Радио 7 на Семи Холмах. 9.45, точное столичное, пора кого-то с чем-то поздравить.
1: С вами сейчас будем поздравлять одного человека. Я уж не знаю, говорить его основной род деятельности или нет, но давайте пойду от обратного. Буду перечислять факты, и мы посмотрим, насколько быстро вы догадаетесь, о ком речь. Добро пожаловать в социальные сети, там пишите, и мы будем оценивать. Итак, стал долларовым миллионером еще до съемок в кино благодаря инвестициям в недвижимость и бизнес по почтовой рассылке. Вот такой вот факт о нем имеется.
0: Кто бы мог подумать.
1: Да. Выиграл престижный титул мистер Олимпия 7 раз. 7
0: это
1: раз, ребята.
0: Это же понятно, кстати, кто.
1: А мистер Вселенная 5 раз. Так, в своем первом фильме, «Геркулес в Нью-Йорке» назывался фильм, снимался под фамилией Стронг, так как его фамилию считали слишком сложной для американцев.

0: возглавлял штат Калифорния. Ну, тут-то понятно, да, наверное. Владеет, ребята, смотрите, какой интересный факт. Владеет личным армейским танком, на котором в молодости служил в армии Австрии и даже катает на нем людей в благотворительных целях. Представляете? Представляете? Ладно, ну давайте, давайте мы пойдем в кинематограф. Конечно, мы говорим об Арнольде Шварценеггере. О, и музыка прекрасная. Слушай, есть же, ну, как бы фразы, которые все мы цитируем и повторяем «I'll be back», когда он говорит. Да, да, да, да, да. В кинематографе, конечно, Арни наш прекрасный наиболее известен по роли Терминатора в серии, ну, фильмов «Терминатор». Также за свою актерскую карьеру исполнил главные роли во множестве других фильмов. Давайте я перечисляю, а вы просто ставьте галочки, смотрели или нет. «Конан Варвар», «Команда», «Хищник», слушайте, класс, да. «Красная жара», там тоже на цитаты можно разобрать.
1: «Хулиганы», «Капитализм».
0: «Вспомнить все», «Правдивая ложь», «Детсадовский полицейский», «Последний киногерой», «Неудержимый», «План побега». Ну, в общем, Арнольд Шварценеггер просто браво, браво. В какой хорошей форме молодой человек.
1: Буквально позавчера пересматривал «Терминатор», причем на английском языке с русскими субтитрами. И вот это, конечно, его «Hasta la vista, baby». Именно голосом Шварценеггера это тоже очень круто. У нас-то все равно в переводе было, да, в дубляже. А именно голосом Арнольда, да, это было интересно.
0: Так, ну еще давайте добавлю. Несколько прекрасных людей сегодня также отмечают свой день рождения. Не могу не упомянуть. Сегодня празднует свой день рождения французский актер испанского происхождения Жан Рено. Mm-hmm. И здесь можно было бы пересмотреть фильм «Леон». Кристофер Нолан, величайший. Один, давайте так, покорректнее. Один из величайших режиссеров также празднует сегодня свой день рождения. Но тут на «Одиссею» нам с вами нужно сходить. Ну и Лиза Кудроу, собственно, роль Фиби самая известная, наверное, у нее. И там тоже можно разобрать на цитаты.
1: В общем, этих замечательных людей мы с днем рождения поздравляем. А если и у вас сегодня день рождения, тем более и вас поздравляем изо всех сил.
2: Утро на семи холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Ричард Маркс на радио 7 на Семи Холмах. Столица 9 часов 52 минуты. Друзья, время астропрогноза.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Знаки огня. Сегодня умение быстро формулировать мысли спасет ситуацию. Овны, львы и стрельцы, в случае успеха ваши сегодняшние слова разойдутся на цитаты в близких вам кругах.
0: Знаки земли. Проявите предельную дотошность и не подписывайте документы без чтения мелкого шрифта. Юридическая халатность и спешка могут навязать скрытые обязательства тельцам, девам и козерогам.
2: Знаки воздуха. Вы же столкнетесь с проявлением искренней заботы со стороны человека, с которым привыкли общаться только в деловом ключе. Близнецы, весы и водолеи – этот же может сломать лед и перевести общение в дружеское русло.
0: Знаки воды. Сегодня ваш организм продемонстрирует феноменальную способность к восстановлению сил после любых нагрузок. Раки, скорпионы и рыбы. Воспользуйтесь этим с умом.
1: Утро на семи холмах. Реклама.
3: Гигабайты и минуты бесконечны, даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
6: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
7: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
8: В этом весь ты.
7: И в этом весь ты.
9: Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк» 0+.
10: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
11: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
1: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Радио 7 о погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Всем доброе утро. Примерно с полудня до вечера синоптики на сегодня анонсировали дожди в Москве и Подмосковье. Температура воздуха при этом не поднимется выше отметки плюс 22, но и в целом четверг в погодном плане будет таким же примерно, как минувшая среда. Зато на пятницу синоптики обещают без осадков и плюс 26.
3: Турандот. Новые духи от «Леконт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Леконт» – духи невероятно.
4: В российской столице 10 часов утра.
5: К нам с вами снова заглянул Денис Лизин, значит, это будут новости. Пусть они будут хорошими. Денис, доброе утро.
2: Да, Дима, привет, Свет, привет, доброе утро всем. Все идет к тому, что вообще отменят нынешний норматив в 15 минут для врачей, которые выделяют на прием пациентов в поликлиниках. Он потерял смысл, и это лично заявил глава Минздрава. По факту, на практике, на самом деле, эта норма уже жестко не выполняется, и врачи по ситуации сдвигают время приема. И оставлять дальше четкую привязку к 15 нынешним минутам бессмысленно, поскольку это не подходит. Решили как норматив не для тех, кто хочет зайти в кабинет в поликлинике, то, что называется, просто спросить, не для тех, кто пришел на повторный прием, например, просто закрыть больничный, не для тех, кто действительно явился к врачу впервые и кому действительно требуется медосмотр. Как сообщили в Минздраве, 15 минут на врачебный осмотр трансформируют в адаптивные форматы, где время приема будет зависеть от реальных потребностей пациента. Центробанк уточнил подробности, в свою очередь, как будет работать новая система защиты заемщиков по всей стране. Ее, напомню, запустят со следующего октября, когда и банки, и микрофинансовые организации будут оперативно передавать сведения о всех заключенных договорах в бюро кредитных историй. После этого уведомление будет поступать в личный кабинет человека на госуслугах, где укажут сумму кредита, процентную ставку и срок возврата. А если заем превышает 50 тысяч рублей, человеку заодно сообщат, до какого момента он может отказаться от получения этих денег и куда для этого нужно обратиться. Эта новая госсистема позволит быстрее выявить кредит, оформленный мошенниками. А следующая новость. Мошенничество не подразумевает, но ситуация выглядит довольно необычно. Поэтому давайте внесем эту новость в нашу непостоянную рубрику «Он что-то знал». Житель Москвы менее чем за полгода дважды заработал крупные суммы на лотереях. В первый раз выигрыш составил 700 тысяч рублей, во второй раз аж 24,5 миллиона. Как сообщили организаторы гослотереи, в роли везунчика

0: И это первый такой случай у нас в стране оказался Олег Б., житель столицы России. Он при этом показал себя очень разносторонним игроком. Ну, потому что сначала отхватил 700 тысяч, угадав все необходимые числа в одном розыгрыше, а потом стал обладателем суперприза в размере 24 629 тысяч рублей в лотерее, не угадав ни одного числа вообще. И самое космическое, наверное, то, что между его первым крупным успехом и очередной победой лотерейной прошло меньше полугода. Везет же людям в целом и Олегу Б. в частности.
1: Ну а мы что скажем? Мы Денису Л. скажем большое спасибо за новости.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова. Радио
1: 7. С добрым утром, друзья! 30 июля на календаре. Еще час мы вместе, и за это время успеем послушать отличную музыку, поговорить о кино и красиво завершим нашу тему.
3: Да, вот зумеры иногда говорят, запилите комментарий, так что мы вас призываем. Пилите, Шура, пилите! Мы сегодня, ну, собственно, с посыла Евгения из Москвы, у нас по четвергам тема от слушателей, вспоминаем, какими фразами из любимых фильмов и книг мы чаще всего пользуемся.

0: Энрике Иглесиас на радио 7 на Семи Холмах и его Love to See You Cry. 10 часов 6 минут в столице. Друзья, продолжаем озвучивать все ваши комментарии из соцсетей.
1: Мне вот уже интересно, как мы с тобой сегодня будем победителя выбирать.
0: Так, кажется, никак.
1: Да, никак. Мы

0: пишет, когда на работе предлагают использовать какие-то дополнительные ресурсы, я с этим не согласен, то обычно говорю, а зачем нам кузнец? Нам кузнец не нужен. Стас, да, Стас подписался.
1: Вот поддерживает вот эту направленность Евдоксия, пишет, о себе на работе люблю говорить так. Бабу-ягу со стороны брать не будем, воспитаем в своем коллективе.
0: Хорошо. Ой, смотрите-ка, Юля вспоминает из фильма «Аполлон-13», «Хьюстон, у нас проблема». И действительно, разлетелось же просто. Чуть ли не каждый день проговариваем.
1: Андрей вспоминает фильм «Форест Гамп». «Жизнь, как коробка шоколадных конфет. Никогда не знаешь, какая начинка тебе попадется». Отлично.
0: Так. «Кто так строит?» Помнишь, да? Ну, конечно. «Киса, зачем вам деньги? Вы же старенький». Вот сегодня эту фразу вспоминали раз 10, честное слово. Интересная тема, пишет нам девушка. «Не могу оторваться на работу, опаздываю уже». Вот, картинками пришли. «И так сойдет». Часто, да, вспоминаем. И это ж неспроста.
1: Отлично. Елизавета. «Работаю тренером по танцам». Коронная фраза с характерной интонацией. Света. Не знаешь,
0: по танцам.
1: И, ну?
0: Танцуют,
1: да,
0: все!
1: Да, молодец, отлично.
0: Класс. Ольга пишет, папа ходит на рыбалку, у него это много годовалое хобби. И когда он задерживается, мама волнует, спрашивает, ты почему так долго? А ответ папы всегда, меня царицы соблазняли, но не поддался я, клянусь.
1: Шикарно.
0: Хорошо.
1: От самого русалками пахнет. Вячеслав пишет, очень люблю мультфильм «Приключения в Простоквашино», потому что это просто кладезь крылатых фраз, которые ушли в народ. И мое любимое это, когда интересуются твоим здоровьем, сказать, а здоровье мое не очень. То лапы ломит, то хвост отваливается.
0: Да, хвост отваливается, да. А это усы, лапы и хвост. Вот мои документы часто тоже сегодня вспоминалось. Так, я 3 дня гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны. Из обыкновенного чуда. Потрясающая фраза, согласна.
1: Это классика, да.
0: Да.
1: Друзья, ждем ваши истории. Рассказывайте, когда, как и где, в каких случаях вы употребляете те самые фразы из фильмов, мультфильмов, может быть, что-то из книг, какие-то цитаты. Рассказывайте скорее, потому что уже через полчаса мы подведем итоги этого утра.
2: Утро на семи холмах.
3: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: No Doubt, их Don't Speak, не говори ничего, потому что это больно. Ну и вспоминая классику, опять же, у кошечки боли, у собачки боли, а у Гвен Стефани ничего не боли. Но, тем не менее, друзья, мы еще к теме нашей вернемся, а пока Света расскажет, какие тренды набирают обороты в интернете.
1: Вот буквально с минуты на минуту Маколей Калкин может снова сыграть в фильме «Один дома». Представляете, вот по таким заголовкам, да, проходит новость. Актер уже встретился с руководством Disney, предложил студии свою идею продолжения. Она понравилась продюсерам, ну, по крайней мере, так пишут. И теперь возвращение актера считают главным козырем проекта. Так, в России захотели запретить чизкейки и переименовать их в «Буденовец».
0: Мне нравится.
1: Заголовок просто чудо, просто чудо. В общем, с такой инициативой выступили депутаты, объяснив все защитой, кавычки открываются, кулинарного суверенитета, понимаете? И отказом от западных названий.
0: Кто это придумал? Я обниму этого человека.
1: По фамильным пока не указано, кто говорил, потому что, ну, мало ли что, как...
0: Подожди, сырник Буденовец?
1: Ну, да. Ну, чизкейк, сырник, все, что сыром, вот почему-то Буденовец.
0: Это шикарно. Если еще в форме Буденовки будете делать, я буду просто первым посетить.
1: Так, прилетела новость, сколько Матвей Сафронов, почему Сафронов сказал? Сафонов тратит на аренду элитной виллы в западном пригороде Парижа. Мы же любим считать чужие деньги, да? Итак, на это уходит 1 000 000 рублей. За эти деньги Моти покупает больше 300 метров квадратных, удобную, а главное, быструю логистику до новой тренировочной базы по сюжетом примерно 15-12 минут езды на машине. 6-метровые потолки, ребята. Но он высокий человек, ему надо, да? Приватность, ну, конечно. Простор, первый этаж, он как open space. Место для творчества. Есть электронное пианино и галерея. И место для снятия стресса. Боксерская груша и велотренажеры.
0: Я думал, откуда? Большая спальня, место для снятия стресса.
1: Ну, а на фотографии, конечно, безусловно, он с женой, красивый дом. Ну, в общем, Моти всего лучшего, пусть дальше играет, побеждает. И дай бог, ну, как бы, и дома в собственности потом такие появятся. Так, «Одиссея Нолана» уже в российских кинотеатрах. Да, сегодня же четверг. Сегодня оценить магнум опус режиссера можно будет на большом экране. Адаптация эпоса Гомера уже собрала по миру 683 тысячи долларов.
0: Ну, а тысячи финально... или миллиона?
1: Слушай, а вот здесь как-то они, видимо, с ошибкой написали, а я не перепроверила.
0: Ну, что такое 683 тысячи?
1: У меня за другое зацепился взгляд, потому что аналитики предвещают финальную кассу в 1.5 миллиарда. Вот прям делают
0: вполне,
1: ставку на 1.5 миллиарда долларов. И вот тут, конечно, помните, да, была такая фраза «Запомните этот твит». В общем, давайте попробуем запомнить эту сумму, и когда уже отгремит, собственно, «Одиссея», будет интересно, дойдут они, ну, до этой цифры или не дойдут.
0: Ну, вот Света дойдет сегодня до кинотеатра или не дойдет? Завтра поделимся впечатлениями, да. А мы немножко другие истории про кино расскажем вам чуть позже. Для начала Стинга послушаем.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Стинг, его группа Police на радио 7 на Семи Холмах, Every Breath You Take. Далее только отличные, любимые и лучшие хиты от Эми Макдоналд, Демиса Русоса, групп Texas и Magic. И обязательно, как мы и говорили, обсудим новинки кинематографа, который появится в кинотеатрах на этой неделе. 10 часов 19 минут в Москве. С добрым утром.
1: От великих изобретений до бессмертных поэм. Ученые, меценаты и художники, изменившие историю. В вечерней программе «Человек с большой буквы». Только на Радио 7 и на сайте radio7.ru. Реклама. Радио 7 представляет. Мультимедийная выставка «Великолепный Эрмитаж» в креативном пространстве «Новый Манеж». С 25 июня по 29 августа высокотехнологичное приглашение в мир искусства. Парадные интерьеры, живописные полотна, 3D-голограммы скульптур, виртуальное путешествие и реальные эмоции. Билеты на сайте magicermitage.com. 6+. Выставка проходит при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Просторы России. Они словно созданы для грандиозных открытий.
3: Кипящие гейзеры Камчатки и суровая красота Сибири.
2: Чистота вод Байкала и северное сияние.
3: Пейзажи Алтая и морские курорты Кавказа.
2: Семейный отдых, экотуры, вся палитра приключений.
3: Гостей ждут роскошные отели и глэмпинги. Авторские экскурсии и развлечения.
2: Содис. Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
3: Телефон 933 55 33.
2: Содис.ру.

0: lsr.ru. Застройщик группа LSR. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Вы заходите на сайт Профиль.ру. Вы читаете деловой журнал «Профиль», потому что вам нужны факты, а не сенсации. Цифры, а не эмоции. Прогнозы, а не догадки. «Профиль» – деловой журнал, где нет воды. Только вдумчивая системная аналитика, интервью с топовыми экспертами и непредвзятые обзоры рынков. Журнал «Профиль» на бумаге, чтобы спокойно читать и все обдумать. И на сайте Профиль.ру, чтобы каждый час быть в курсе важнейших новостей.

0: Демис Русос на радио 7 на Семи Холмах. Вот видите, от воспоминаний к воспоминаниям мы, собственно, движемся также от фраз к фразам, от цитат к цитатам и с наилучшими воспоминаниями. Отличные фильмы вспоминаем, как раз-таки мультфильмы или книги. Едем дальше.
1: Я вот хочу спросить, если вдруг ваши дети сегодня находились рядом с вами, когда вы слушали утренний эфир, они хоть что-то поняли? Мне вот интересно, вот те подростки, которым сейчас, там, я не знаю, от 12 до 17 лет, ну хоть одну фразу знают, или все-таки это все прошло мимо? Ну да ладно.
0: Мне кажется, они сидели с каменными лицами, думали, что вы хихикаете.
1: О чем речь? Да. А Дмитрий, сообщение, картинка потрясающая. Люби себя, чихай на всех. И в жизни ждет тебя успех. «Чертенок номер 13». Потрясающий мультфильм, потрясающий.
0: Гюльнара вспоминает слова Ширли МакЛейн из фильма «Последнее слово». «Никогда не доказывай идиоту, что он идиот. Он этого все равно не поймет». Хорошо.
1: Да. Так, надо что-то делать. Надо выпить. Вспомним Виталия Соломина. Это у нас Виталий из Ставрополя. И, кстати, он нас с тобой поздравляет с наступающим отпуском.
0: Спасибо вам огромное, Виталий. Спасибо большое. Александр, когда кто-то плохо что-то делает, я говорю: «А, Холмс, это вы на скрипке играете. А я думал, кошка в трубе застряла».
1: Абсолютно точно так. Пам-пам-пам-пам-пам. Потерялось. Сообщений огромное количество. Слушайте, вот вы можете просто вот попробовать так же разобраться, как и мы сейчас. Заходите в любую нашу социальную сеть, пытаетесь прочесть комментарий, а потом попробовать вернуться к какому-то комментарию, который уже был. Это сложно. Когда дочь... Ну, тут, извините, я буду цитировать. Ну, как написали, так написали. Когда дочь борзеет, мол, а что, мороженого нет? Не-не-не, здесь, видимо, нужно вот прям действительно цитировать дословно. А что, мороженого нет? Или а что, никто конфет не купил? То я начинаю орать на всю квартиру. Захар, Захар, барыня гневается. Когда мужа спрашивают, в чем секрет нашего долгого брака, сегодня, кстати, годовщина 27 лет, о, поздравляем, то он всегда говорит, что жениться надо на сироте. Ну и каждый год утром 30 июля муж мне дарит букет и просит выйти за него замуж, а я каждый раз отвечаю: я вообще решила замуж не выходить, одной спокойнее, хочу халву, ем, хочу пряники. Это уже из девчат.
0: А вот это заявка на победу, потому что мы просили, знаете, вот преподнести как-то все красиво, то есть, ну не просто вспомнить фразу, а именно вот в каком-то контексте. Перед мероприятиями Александр вспоминает фразу: а что на носу? А на носу масленица.
1: Да.
0: А когда Надежде ничего не хочется делать, она вспоминает мультик «Дюймовочка» и «Диалог лягушек». Ну вот, поели, можно и поспать. Ну вот, поспали, можно и поесть. Друзья, ждем ваши комментарии. Успейте отправить что-то невероятное буквально в ближайшие 15 минут, потому что как раз-таки через 15 минут мы уже будем подводить итоги этого утра.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Magic и Root на радио 7 на Семи Холмах. Точная столичная 10.37. Друзья, сейчас мы расскажем вам о том, какие интересные новинки доберутся до больших экранов на этой неделе.
1: Радио 7. Синематека.
2: Ну, про «Одиссею Нолана» мы уже сказали, так что в «Синематеке» давайте начнем с красивой испанской мелодрамы «Все, что мы потеряли». Сюжет рассказывает о талантливой, но глубоко несчастной художнице Лео, которая после трагедии полностью потеряла интерес к жизни и творчеству. Перед долгой командировкой ее брат просит своего лучшего друга Акселя присмотреть за сестрой. И постепенно между замкнутой девушкой и ее новым опекуном возникает эмоциональная связь, которая возвращает обоим веру в себя и надежду на счастливое будущее.
0: Для любителей острых ощущений на экраны выходит анимационный, заметьте, триллер «Непокой». В центре этой пугающей истории парочка лучших друзей, которые во время долгой поездки решают свернуть с трассы и остановиться на ночлег в уединенном загородном отеле «Роза». Проснувшись утром, приятели с ужасом понимают, что выехать с территории гостиницы физически невозможно, а вот другие постояльцы начинают бесследно исчезать прямо у них на глазах. Напряжение и очень атмосферное зрелище для всех ценителей качественного саспенса.
2: А для самых маленьких зрителей и их родителей добрая анимационная сказка «Волшебное перо». Главная героиня — это 11-летняя девочка по имени Провиденс, которая случайно находит удивительное перо, способная мгновенно воплощать в реальность любые написанные слова. Осознав, какой великой силой она теперь обладает, девочка вместе со своей верной, очень забавной морской свинкой отправляется в невероятное путешествие, полное открытий и важных жизненных уроков.
1: «Синематека» на Радио 7.

0: Madonna Like a Prayer на радио 7 на 7 холмах. Точное столичное 10.46. Подводим итоги этого утра.
1: Утро на 7 холмах.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
3: Я вот прямо сейчас смотрю на количество комментариев под нашим постом в телеграм-канале. 499. Кто будет 500-м? Ребята, давайте,
0: а
3: давайте.
0: Что, хочешь за 500-й приз создать?
3: Ну, мне бы... Это было бы... Это был... не, ну ладно,
0: нет,
3: не, мы уже определились,
0: честно, нет,
3: конечно.
0: Все, все, все, все.
3: Да, да, мы же честные люди, но это
0: не
3: точно.
0: Не все и не всегда, ладно. Давайте комментарии еще добавим, потом победный зачитаем. Итак, пишет нам Анастасия. Нет, Екатерина для начала. На работе коллегам говорю, которые сообщают, что у них болит голова, а не надо было жениться, и голова бы не болела. Та самая фраза из «Не может быть».
3: Так, сыну было 8 лет, когда муж строго с ним о чем-то проводил беседу, а сын после этого под строгим взглядом отца спокойно стоял у открытого шкафа, выбирал одежду на прогулку. Повернулся к отцу и также умиротворенно сказал: «Отец, на мне цветы не растут».

0: тут. Тимон Васильевич меняет профессию. После такого муж моментально, собственно, выдохнул, и вся строгость прошла. И еще я вот тут задавалась вопросом, понимают ли, да, нас наши дети, когда мы что-то цитируем. И наша слушательница пишет: поняли, поняли, дети. Мы смотрели с детьми все эти фильмы, я их смотрела мультики, они, собственно, мои. Коммуникация есть, все в порядке.
1: Мой товарищ рассказывал, 3 года был его сыну, и он все время мультфильмы смотрел, и он зашел на него и строго так говорит: Илья, ну что такое, игрушки разбросаны, ты все время мультики смотришь, я тебе сказал, хватит. А он говорит, голову поворачивает и говорит: не убивай меня, Иван.
0: Очень хорошо. Так, у нас, когда шеф на работе начинал чудить, а он был холостой, я ему иногда говорила: жениться вам надо, барин. Ну, классно же, да? О, очень хорошо.
1: Ну, и от Надежды коротенькие, и потом победные. Итак, соседи пишут, она есть. Он очень большой, а она очень маленькая. Когда они вместе куда-то идут, в моей голове просто автоматически раздаются. Куда идем мы с пятачком? Большой-большой секрет. Отлично, но победный комментарий прислала нам Анастасия. Есть одна фраза, пишет она, которая в ходу именно в нашей семье. Ввиду определенных обстоятельств, муж в одно время оформлял все на меня. И машины, и недвижимость. Вообще все.
0: Какой хороший человек!
1: Смотри дальше. И когда, пишет она, он начинал ворчать, я всегда отвечал ему фразой Папанова из фильма «Берегись автомобиля». Ну у тебя же ничего нет.
0: Ты голодранец.
1: И начинала, пишет она, злобно ржать. Радуйтесь, не злобно, а радостно опять же. Мы вас поздравляем, Анастасия.
0: Мы вас от души поздравляем, потому что наше фирменное полотенце, Радио 7, достается именно вам. Мы будем надеяться, что где-то на пляже скрасит ваше лето.
1: Присылайте фотки, кстати. Будем рады посмотреть, где путешествуют наши подарки. Друзья, и еще Евгению мы из Москвы скажем спасибо отдельно, потому что сегодня он предложил нам тему.
0: Да.
1: Вы тоже можете предложить свою. Пишите либо Свете в личку, либо мне, либо отмечайте нас где-то в соцсетях. Мы обязательно увидим. И, может быть, ваша тема будет через месяц в эфире.
0: Завтра, кстати, у нас будет такая перекрестная тема. У нас финальный рабочий день перед отпуском. Мы будем и сезон вспоминать, который вместе с вами провели, ну и тему обсуждать. Но какой она будет, это уже анонс будет в эфире обязательно.
1: Да, не пропустите. И, конечно,
0: завтра
1: не пропустите.
0: Завтра будет весело, весело. Ну все, все, давай, давай.
1: До конца этого часа танцевальная коллекция «Радио 7», затем 7 песен без перерыва на старте часа каждого, а в 17.00 Олег Машков тоже что-нибудь из любимого вам процитирует. Это будет «Вечер на семи холмах». Ну а мы прощаемся, до завтра, пока-пока-пока.
0: Пока.

0: Этот парень никогда не оглядывается на взрывы.
1: Он носит смокинг, галстук-бабочку и каждый день решает вопросы жизни и смерти. К старту большой игры «Тайная персона» Радио 7 представляет «Уикенд Джеймса Бонда».
2: Бонд. Джеймс Бонд.
1: Эти выходные погружаемся в мир шпионских интриг, лучшие саундтреки и самые захватывающие истории об агенте 007. Только на Радио 7.
3: Реклама.
4: Вижу цель, не вижу препятствий.
5: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
6: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
7: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Траумель».
1: «Траумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
7: Большая упаковка, длительный срок хранения.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция Радио 7. I've been married long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from?

0: Канаду.
1: Радио 7. О погоде.
2: Всем доброе утро. Примерно с полудня до вечера синоптики на сегодня анонсировали дожди в Москве и Подмосковье. Температура воздуха при этом не поднимется выше отметки плюс 22, но и в целом четверг в погодном плане будет таким же примерно, как минувшая среда. Зато на пятницу синоптики обещают без осадков и плюс 26.
1: В Москве 11 часов. Новости с Денисом Лизиным.
2: Еще раз всех приветствую. Управляющие компании жилых домов в России начали привлекать к ответственности за блокировку права.

0: операторов связи и интернета вступил в силу еще 2 года назад. По факту он до сих пор никем, в общем-то, не соблюдался, пока за дело не взялось Минцифры. Министерство начало отслеживать ситуацию, выявило десятки случаев, когда иные провайдеры, кроме одного, не могли спокойно входить в новостройки. После этого прокуратуры по регионам наконец-то начали выносить управляющим компаниям предостережения. И сейчас, по мнению экспертов, позитивное влияние на ситуацию еще и окажет то, что в административном кодексе добавился штраф до 500 000 рублей за препятствование работе операторов в жилых домах. В России во внесудебном порядке будут блокировать интернет-страницы с объявлениями о продаже абонентских терминалов пропуска трафика. Хотят, другими словами, закрыть доступ к покупке так называемых сим-боксов – оборудование для телефонных обзвонов со множеством сим-карт, которые мошенники в основном используют для звонков. Даже когда одну карту блокируют, звонки идут с других симок. И вот анонсируют, что сайты в Рунете, предлагающие такие устройства, начнут блокировать без судебного вердикта. Такие поправки внесут в закон об информации в рамках новых государственных антимошеннических мер. А очередной пакет со стороны государства по мерам в борьбе с кибермошенничеством сейчас уже согласовывают в разных ведомствах. Госавтоинспекция опровергла слухи, важная новость для автомобилистов, о повальной проверке бумажных бланков Европротокола. Водителям не придется возить с собой бумажный бланк Европротокола, начиная с августа, как пошли данные. Информация о якобы новых проверках со стороны госавтоинспекции действительности не соответствует, этого не будет. В ГАИ напомнили, что перечень документов, которые водитель действительно обязан предъявлять, есть в правилах дорожного движения. Европротокол в этот список не входит, и никаких изменений на этот счет никто не принимал. Водители призвали в целом проверять значимую информацию на официальных интернет-ресурсах госавтоинспекции. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Далее отличная музыка на все времена. Всем хорошего дня.
1: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: А вот уже и пятница, да, завтра. И вот о чем мы будем говорить.
2: Мы завтра будем закрывать сезон. У нас праздничный эфир. Ну и спросим, а есть ли у вас какие-то традиции перед выходом в отпуск?
1: Ну и как всегда, друзья, лучшая любимая музыка, игры, синематека, гороскоп и гость. С 10 до 11 в нашей студии стендап-комик Евгений Чеботков.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням. С 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
4: Недвижимость можно покупать, а можно коллекционировать. Дом Франко в Кисельном переулке. Редкий формат для искушенных. Резиденции с приватными палисадниками и роскошные пентхаусы с панорамными террасами. Бережная реконструкция наследия и подлинный московский модерн. Станьте обладателем архитектурного шедевра. Дом Франко. 495-121-31-31. ООО «СЗ Доходный дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Мне Каширский двор знаком. Там для дома покупали еще дед с моим отцом. Ведь удобно. Выбор бомба. Все, что нужно при ремонте, от шурупа и до дома.
6: Рынок стройматериалов «Каширский двор 3» на МКАДе. Ежедневно с 8 до 19.
7: Хватит летом мечтать. Пора отдыхать с туроператором Fun & Sun в Египте. Шарм-эль-Шейх, Хургада и отели Sunrise Resorts для любого отдыха. Sunrise – ваш идеальный отпуск в Египте.
8: Бронируйте на fstravel.com и в офисах продаж Fun & Sun.

0: застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное.

0: спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. Голос Утренний Диалог. Владимирская область, село Чайково. Украин 13-233-00-263.
1: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
2: Радио 7.
3: На семи холмах.
2: 104.7 FM.

0: Радио 7. Московская афиша. С Маратом Бикметовым.
1: В Национальном центре «Россия» работает выставка «Наследие. Театр. Великие». Масштабный проект под девизом «Союз счастливых людей» расскажет о прошлом, настоящем и будущем театрального дела в России и станет центральным событием в рамках празднования 150-летия Союза театральных деятелей России. Экспозиция, состоящая из 17 тематических разделов и наполненная предметами из мира театрального закулисья, раскрывает широкой публике секреты театральных профессий – от артиста и режиссера до работников постановочных цехов. Цель выставки – максимально объемно представить все детали театрального процесса, показать спектакль как единое целое, состоящее из множества частей, а людей, их создающих, как слаженный ансамбль. Кроме того, выставку будет сопровождать обширная культурная и образовательная программа. В мастерской Петра Фоменко в субботу «Сирано де Бержерак». Спектакль поставил худрук Евгений Каменькович. Знаменитая история о талантливом поэте и бесстрашном дуэлянте, который скрывает свои чувства за остроумием и чужими признаниями, предстанет как романтическая и одновременно грустная пьеса о любви. Сирано смел, дерзок, талантлив и влюблен. Живя по принципу «лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идет на бой», он не боится быть убитым на войне или в драке. Единственное, что его пугает, — быть смешным. Начало спектакля в 7 вечера.
0: Радио 7.

0: Этот парень никогда не оглядывается на взрывы.
1: Он носит смокинг, галстук-бабочку и каждый день решает вопросы жизни и смерти. К старту большой игры «Тайная персона» Радио 7 представляет «Уикенд Джеймса Бонда».
2: Бонд. Джеймс Бонд.
1: Эти выходные погружаемся в мир шпионских интриг, лучшие саундтреки и самые захватывающие истории об агенте 007. Только на Радио 7.
3: Реклама.
4: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат.

0: Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: В конце каждого часа танцевальная коллекция – Радио 7.

0: В Москве 20 градусов тепла. Сегодня в столице будет облачная погода, пройдет кратковременный дождь, местами ожидается гроза. Температура воздуха в городе составит от 20 до 22 градусов тепла. Ветер подует северо-западный, 6-11 метров в секунду, местами его порывы достигнут 15 метров в секунду.
1: В Москве 12 часов. Новости с Дианой Макеевой.
0: Добрый день. Российские регионы стали брать значительно больше банковских кредитов. В июле объем займов составил 680 миллиардов рублей. Это максимум за последние 9 лет. Как пишут «Известия», больше всего банковских кредитов оказалось у Кемеровской, Архангельской, Иркутской, Нижегородской и Мурманской областей. Значительная часть их доходов составляют добывающие и экспортные отрасли. Когда сокращаются поступления налога на прибыль и других источников бюджета, регионы вынуждены больше брать в долг. Другие субъекты обращаются к банкам преимущественно для закрытия кассовых разрывов и замещения части федеральных кредитов. Вместе с тем, по мнению экспертов, ситуация еще не свидетельствует о начале долгового кризиса регионов. Закредитованность находится на безопасном уровне. В России с осени заработают новые условия труда и отдыха для водителей. Это следует из приказа Минтранса. По новым правилам, максимальная продолжительность рабочего времени должна составлять 40 часов в неделю. Но при возможности соблюдения еженедельной нормы расчет может производиться за месяц, а при согласовании с профсоюзной организацией – за 3 месяца. Продолжительность отдыха водителя еженедельно должна составлять не менее 45 часов. Текущие правила допускают сокращение времени до 24 часов при условии компенсации неиспользованного времени. Холодная погода в столичном регионе отступает. Сегодня после обеда снова ливни, а в выходные дожди прекратятся и будет до плюс 31. Осадки возможны лишь в виде кратковременного дождя. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 6-11 метров в секунду. Ночью температура составит 15-17 градусов. Однако в центре Москвы в темное время суток воздух может прогреться до 20 градусов. Ранее синоптики рассказали, что август в российской столице не будет жарким. Температура воздуха ожидается в пределах климатической нормы. Далее информация о ситуации на дорогах столицы.
1: Спонсор выпуска ООО «Автоспот». Бесплатный сервис поиска новых автомобилей.
0: По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на внутренней стороне МКАД от Ясенева до Ленинского проспекта, на внешней стороне МКАД от Дмитровского шоссе до Ленинградского шоссе, от Каширского шоссе до Бесединского путепровода. Это были новости на радио 7 на Семи холмах. Всем хорошего дня.
2: «Автоспот». Тачку быстро подберет.
3: Более 100 тысяч новых автомобилей на «Автоспот». Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение «Автоспот». Скорее забирай свое авто.
1: Далее на радио 7. 7 песен непрерывно. Для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: Этот парень никогда не оглядывается на взрывы.
1: Он носит смокинг, галстук-бабочку и каждый день решает вопросы жизни и смерти. К старту большой игры «Тайная персона» Радио 7 представляет «Уикенд Джеймса Бонда».
2: Бонд. Джеймс Бонд.
1: В эти выходные погружаемся в мир шпионских интриг, лучшие саундтреки и самые захватывающие истории об агенте 007. Только на Радио 7.
3: Реклама.
4: Мальдивы, Турция, Индонезия,
5: Сейшелы, Япония, Китай.
4: Роскошный отдых в тропиках и на островах.
5: Лучшие отели мира, эксклюзивные круизы.
4: А еще яхты, перелеты первым классом, трансферы на вертолетах.
5: И, кстати, не пора ли задуматься о зимних Альпах?
4: Туристическая компания «Содис». Индивидуальные туры для взыскательных клиентов. Sodis.ru.
6: Вы заходите на сайт «Профиль.ру». Вы читаете деловой журнал «Профиль», потому что вам нужны факты, а не сенсации. Цифры, а не эмоции. Прогнозы, а не догадки. «Профиль» – деловой журнал, где нет воды. Только вдумчивая системная аналитика, интервью с топовыми экспертами и непредвзятые обзоры рынков. Журнал «Профиль» на бумаге, чтобы спокойно читать и все обдумать. И на сайте «Профиль.ру», чтобы каждый час быть в курсе важнейших новостей. Деловой журнал «Профиль» – для тех, кто умеет читать. «Профиль.ру».

0: Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Ночь пройдет, пройдет, пора не нас на солнце. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
2: Радио 7.
3: На семи холмах.
2: 104.7 FM.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: А вот уже и пятница, да, завтра. И вот о чем мы будем говорить.
2: Мы завтра будем закрывать сезон. У нас праздничный эфир. Ну и спросим, а есть ли у вас какие-то традиции перед выходом в отпуск?
1: Ну и как всегда, друзья, лучшая любимая музыка, игры, синематека, гороскоп и гость. С 10 до 11 в нашей студии стендап-комик Евгений Чеботков.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням. С 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
4: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
5: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
6: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
7: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
8: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
9: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
7: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
11: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 107. О погоде.
1: Сейчас в Москве 20 градусов тепла. Сегодня в столице будет облачная погода, пройдет кратковременный дождь, местами ожидается гроза. Температура воздуха в городе составит от 20 до 22 градусов тепла. Ветер подует северо-западный, 6-11 метров в секунду, местами его порывы достигнут 15 метров в секунду.
0: В Москве 13 часов. Новости с Дианой Макеевой.
1: Добрый день. В России заработает единая система учета платежных карт для борьбы с мошенничеством. С 1 сентября в ней будут учитываться все платежные карты, выпущенные российскими банками, включая Visa и MasterCard, выпущенные ранее, а также карты с истекшим сроком действия, которые банк продолжает обслуживать. Глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков напомнил, что ограничение количества карт вступает в силу только в следующем году и будет касаться только выдачи новых карт. Если у человека уже есть 20 карт, он не сможет открыть новую. Россияне смогут получать квитанции за жилищно-коммунальные услуги через портал госуслуги с 1 сентября будущего года. Для этого гражданин должен дать согласие на получение электронных квитанций, сообщил зампред Комитета Госдумы по строительству ЖКХ Сергей Колунов. При этом бумажные квитанции полностью не исчезнут, если человек не даст согласие на электронный формат или будет относиться к категории, для которой сохранена бумажная версия. Зимние каникулы у российских школьников в новом учебном году будут короче на один день. В прошлый раз дети отдыхали с 31 декабря по 11 января, а теперь каникулы продлятся с 31 декабря по 10 января. Новый учебный год начнется 1 сентября и завершится 26 мая следующего года. Ранее сообщалось, что первая неделя нового учебного года для большинства российских школьников будет четырехдневной, поскольку занятия начнутся во вторник, 1 сентября. Также ранее сообщалось, что с 1 сентября для учеников первых классов полностью отменяются домашние задания. Далее информация о ситуации на дорогах Москвы. По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на внешней стороне МКАД от Каширского шоссе до Бесединского путепровода, на внутренней стороне третьего транспортного кольца от Ленинградского проспекта до проспекта Мира, на внешней стороне МКАД от Носовихинского шоссе до шоссе энтузиастов. Это были новости на радио 7 на Семи холмах. Всем хорошего дня!
0: Далее на «Радио 7». Семь песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка? Семь песен непрерывно.

0: завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: А вот уже и пятница, да, завтра. И вот о чем мы будем говорить.
2: Мы завтра будем закрывать сезон. У нас праздничный эфир.

0: Ну и спросим, а есть ли у вас какие-то традиции перед выходом в отпуск?
1: Ну и как всегда, друзья, лучшая любимая музыка, игры, синематека, гороскоп и гость. С 10 до 11 в нашей студии стендап-комик Евгений Чеботков. Утро
2: на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама. Радио 7 представляет. Мультимедийная выставка «Великолепный Эрмитаж» в креативном пространстве «Новый Манеж». С 25 июня по 29 августа высокотехнологичное приглашение в мир искусства. Парадные интерьеры, живописные полотна, 3D-голограммы скульптур, виртуальное путешествие и реальные эмоции. Билеты на сайте magicermitage.com. 6+. Выставка проходит при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
3: Недвижимость можно покупать, а можно коллекционировать. Дом Франко в Кисельном переулке. Редкий формат для искушенных. Резиденции с приватными палисадниками и роскошные пентхаусы с панорамными террасами. Бережная реконструкция наследия и подлинный московский модерн. Станьте обладателем архитектурного шедевра. Дом Франко. 495-121-31-31. ООО «СЗ Доходный дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
5: ООО «Суд из Нигимова», Владимирская область, село Чирикова. Украина 13-233-50-260.

0: Застройщик группа ЛСР. Проектные декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Хватит летом мечтать. Пора отдыхать с туроператором Fun & Sun в Египте. Шарм-эль-Шейх, Хургада и отели Sunrise Resorts для любого отдыха. Sunrise – ваш идеальный отпуск в Египте.
2: Бронируйте на fstravel.com и в офисах продаж Fun & Sun.
3: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
4: Радио 7.
5: На семи холмах.
4: 104,7 FM.

0: Этот парень никогда не оглядывается на взрывы.
1: Он носит смокинг, галстук-бабочку и каждый день решает вопросы жизни и смерти. К старту большой игры «Тайная персона» Радио 7 представляет «Уикенд Джеймса Бонда».
2: Бонд. Джеймс Бонд.
1: В эти выходные погружаемся в мир шпионских интриг, лучшие саундтреки и самые захватывающие истории об агенте 007. Только на Радио 7.
3: Реклама.
4: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
5: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
4: Большая упаковка, длительный срок хранения.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: Сейчас в Москве 20 градусов тепла. Сегодня в столице будет облачная погода, пройдет кратковременный дождь, местами ожидается гроза. Температура воздуха в городе составит от 20 до 22 градусов тепла. Ветер подует северо-западный, 6-11 метров в секунду, местами его порывы достигнут 15 метров в секунду.
0: В Москве 14 часов. Новости с Дианой Макеевой.
1: Добрый день. Россияне смогут устанавливать самозапрет на азартные игры. Он может помочь тысячам людей, рассказал глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Согласно закону, с 1 сентября граждане смогут установить самозапрет на участие в азартных играх, букмекерских конторах, тотализаторах, казино и залах игровых автоматов. Самозапрет можно будет оформить через МФЦ или госуслуги, указав срок отказа от участия в азартных играх. При этом заявление нельзя отозвать. Депутат уточнил, что игровые компании, согласно закону, должны в рекламе или в своих продуктах указывать, что деньги можно потратить иначе. Аксаков предложил также расширить самозапрет на другие сферы, включая компьютерные игры. Россиян предупредили о мошеннической схеме с письмами, сгенерированными искусственным интеллектом. Злоумышленники отправляют письма с призывом якобы отказаться от рассылки или пожаловаться на спам. По словам специалистов, созданные с помощью нейросети письма выглядят очень естественно, поскольку имитируют стиль реально существующих компаний. Более того, бывают случаи, когда аферисты персонализируют обращение под конкретного человека. Подобные письма содержат ссылки, по которым предлагается перейти якобы для отказа от рассылки рекламы или подачи жалобы на спам. Перейдя по ссылке, человек попадает на форму, где его просят ввести фамилию, имя, отчество, номер телефона, почту, а иногда и данные паспорта и банковской карты, якобы для идентификации. Названы самые высокооплачиваемые рабочие профессии 2026 года. В топ-10 в первом полугодии вошли сварщик, автослесарь, автожестянщик, газосварщик, автомаляр, штукатур, автоэлектрик, каменщик, арматурщик, отделочник. Как сообщается, средняя предлагаемая зарплата сварщиков составила 234 881 рубль в месяц. На втором месте автослесарь.

0: автослесарей с доходом в 178 174 рубля. На третьем – автожестянщики, которым работодатели готовы платить в среднем 175 693 рубля. Далее информация о ситуации на дорогах столицы. По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на внутренней стороне МКАД от Ясенева до Ленинского проспекта, на внутренней стороне Третьего транспортного кольца от Ленинградского проспекта до проспекта Мира, на внешней стороне МКАД от Носовихинского шоссе до шоссе энтузиастов. Это были новости на Радио 7 на Семи холмах. Всем хорошего дня.
1: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно. No fighting. We got the refugees. No fighting. Over here.

0: Реклама.
1: Два моря. Средиземное и Эгейское.
0: Величественные горы, сосновые леса и оливковые рощи.
1: Изысканный летний отдых на любимой турецкой ривьере.
0: Роскошные отели, эксклюзивные номера и престижные виллы.
1: Детские клубы, аквапарки и развлечения для всей семьи.
0: Респектабельный семейный отдых в Турции.
1: Туристическая компания «Содис». Индивидуальные туры для взыскательных клиентов. Sodis.ru.
2: Вы заходите на сайт «Профиль.ру». Вы читаете деловой журнал «Профиль», потому что вам нужны факты, а не сенсации. Цифры, а не эмоции. Прогнозы, а не догадки. «Профиль» – деловой журнал, где нет воды. Только вдумчивая системная аналитика, интервью с топовыми экспертами и непредвзятые обзоры рынков. Журнал «Профиль» на бумаге, чтобы спокойно читать и все обдумать. И на сайте «Профиль.ру», чтобы каждый час быть в курсе важнейших новостей. Деловой журнал «Профиль» – для тех, кто умеет читать. «Профиль.ру».

0: Группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Мне Каширский двор знаком. Там для дома покупали еще дед с моим отцом. Ведь удобно. Выбор бомба. Все, что нужно при ремонте, от шурупа и до дома.
2: Рынок стройматериалов. Каширский двор 3. На МКАДе. Ежедневно с 8 до 19.
3: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
4: Радио 7.
5: На семи холмах.
4: 104.7 FM.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: А вот уже и пятница, да, завтра. И вот о чем мы будем говорить.
2: Мы завтра будем закрывать сезон. У нас праздничный эфир. Ну и спросим, а есть ли у вас какие-то традиции перед выходом в отпуск?
1: Ну и как всегда, друзья, лучшая любимая музыка, игры, синематека, гороскоп и гость. С 10 до 11 в нашей студии стендап-комик Евгений Чеботков.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням. С 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
4: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
5: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
6: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
0: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге,
6: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Вижу цель, не вижу препятствий.
8: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
9: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 107. О погоде.
1: Сейчас в Москве 20 градусов тепла. Будущей ночью вероятны кратковременные дожди. Минимальная температура в городе плюс 16-18. Завтра днем осадков не ожидается. Максимальная температура в столице плюс 24-26 градусов. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду.
0: В Москве 15 часов. Новости с Дианой Макеевой.
1: Добрый день. Визы для россиян могут ввести в Армении. Это нужно ради возможного вступления в ЕС. Об этом заявил депутат Европарламента Фернан Картайзер. По его словам, европейские власти будут на этом настаивать. При этом Картайзер считает, что блок не сумеет защитить Армению от экономических и политических потрясений, если страна все-таки пойдет на присоединение к антироссийским санкциям и введение визового режима для граждан России. В 2025 году российские туристы сформировали почти 40% въездного турпотока Армении, более 900 тысяч человек, а объем переводов из России составил восьмую часть ВВП страны, около 4 миллиардов долларов. ЦИК задействует беспилотники при организации голосования на выборах в Госдуму. Они будут использоваться для доставки избирательной документации как минимум в 3 регионах. Это Сахалин, Архангельская и Кемеровская области, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова, подчеркнув, что до выборов их количество может увеличиться. В перспективе планируется постепенно охватить все труднодоступные территории, чтобы максимально обеспечить интересы избирателей, заявила Памфилова. Выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва пройдут в единый день голосования 20 сентября. Карманные деньги есть почти у 90% российских детей и подростков от 7 до 14 лет. Медианный диапазон карманных расходов от 1 до 2,5 тысяч рублей. Согласно данным исследования, среди основных источников на первом месте деньги от родителей. Почти половина приходится на денежные подарки на праздники. Также дети и подростки получают вознаграждение за успехи в учебе или спорте. Среди опрошенных в возрасте 13-14 лет собственной карты пользуются 36%. У девочек этот показатель выше 70%. Далее информация о ситуации на дорогах столицы. По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на внутренней стороне МКАД от Рязанского проспекта до Бесединского путепровода, от Молодогвардейской улицы до Строгино, на внешней стороне МКАД от Каширского шоссе до Бесединского путепровода. Это были новости на радио 7 на Семи холмах. Всем хорошего дня.
0: Далее на радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Реклама.
1: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
2: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. Владимирская область, село Чайково, УКН 13-333-5-0-263.

0: Группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Хватит летом мечтать. Пора отдыхать с туроператором Fun & Sun в Египте. Шарм-эль-Шейх, Хургада и отели Sunrise Resorts для любого отдыха. Sunrise – ваш идеальный отпуск в Египте.
2: Бронируйте на fstravel.com и в офисах продаж Fun & Sun.

0: Этот парень никогда не оглядывается на взрывы.
1: Он носит смокинг, галстук-бабочку и каждый день решает вопросы жизни и смерти. К старту большой игры «Тайная персона» Радио 7 представляет «Уикенд Джеймса Бонда».
2: Бонд. Джеймс Бонд.
1: Эти выходные погружаемся в мир шпионских интриг, лучшие саундтреки и самые захватывающие истории об агенте 007. Только на Радио 7.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на Радио 7.
2: Реклама. Это мир привилегий. Т2 Selection.

0: премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
1: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
2: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
3: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: Сейчас в Москве 20 градусов тепла. Будущей ночью вероятны кратковременные дожди. Минимальная температура в городе плюс 16-18. Завтра днем осадков не ожидается. Максимальная температура в столице плюс 24-26 градусов. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду.

0: Новости с Дианой Макеевой.
1: Добрый день. ЦИК зарегистрировал в списке всех 11 партий, которые примут участие в думских выборах в сентябре. Об этом сообщает РИА Новости. Выборы пройдут с 18 по 20 число. В день голосования запланированы выборы депутатов Госдумы 9-го созыва, высших должностных лиц регионов, депутатов законодательных собраний субъектов, а также депутатов представительных органов местного самоуправления, административных центров регионов. На выборах планируется открыть избирательные участки в более чем 150 странах мира. Всего за границей задействуют свыше 300 участков. Россиянам напомнили о праве потратить материнский капитал на автошколу любого для детей в семье. Им должно быть от 16 до 25 лет. Автошколы должны иметь лицензию. Об этом рассказали в Департаменте защиты прав потребителей Роскачества и отметили, что выплату используют далеко не в полном объеме, потому что люди не знают обо всех ее возможностях. Среди других неочевидных способов применения этой выплаты – дополнительное образование, включая услуги репетиторов и курсы на онлайн-платформах, оплата общежития в образовательных учреждениях, включая коммунальные услуги. Название торта «Чизкейк» нужно заменить на отечественное «Буденовец». С инициативой выступили в партии «Коммунисты России». Предлагается изменить внешний вид десерта, чтобы он выглядел более патриотично. В частности, торт сверху можно украсить клубникой или черешней, чтобы он в профиле был похож на буденовца на коне. Политики отмечают, что в России необходимо отказаться от иностранных наименований меню для защиты кулинарного суверенитета. Далее информация о ситуации на дорогах Москвы.
0: Радио 7. Ситуация на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Автоспот». Бесплатный сервис поиска новых автомобилей.
1: По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на внешней стороне МКАД от Каширского шоссе до Бесединского путепровода. На внутренней стороне 3-го транспортного кольца от улицы Новая Башиловка до проспекта Мира. На внешней стороне МКАД от Боровского шоссе до Ленинского проспекта. Это были новости на Радио 7 на Семи холмах. Всем отличного настроения.

0: официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение «Автоспот». Скорее забирай свое авто.
1: Далее на «Радио 7». 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Реклама.
1: Таинственные Сейшелы.
0: Эти острова словно созданы для героев приключенческого романа.
1: Величественные гранитные скалы и неповторимые закаты.
0: Морские вояжи и романтические пикники на пляже.
1: Только здесь растет знаменитый орех Коко де Мер, из которого готовят любовное снадобье.
0: Гостей ждут роскошные отели и виллы, креольские рестораны и спа.
1: Содис – индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
0: Телефон 933-55-33.
1: Sodis.ru.
2: Вы заходите на сайт Profil.ru. Вы читаете деловой журнал «Профиль», потому что вам нужны факты, а не сенсации. Цифры, а не эмоции. Прогнозы, а не догадки. «Профиль» – деловой журнал, где нет воды. Только вдумчивая системная аналитика, интервью с топовыми экспертами и непредвзятые обзоры рынков. Журнал «Профиль» на бумаге, чтобы спокойно читать и все обдумать. И на сайте Profil.ru, чтобы каждый час быть в курсе важнейших новостей. Деловой журнал «Профиль» – для тех, кто умеет читать. Profil.ru. 16+.

0: застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Ночь пройдет, пройдет, солнце. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
2: Радио 7.
3: На семи холмах.
2: 104.7 FM.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на радио 7. Реклама.
2: Вижу цель, не вижу препятствий.
3: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
4: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
5: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
6: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
0: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
6: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Судя по прогнозам, лето все-таки в Москву возвращается. Завтра уже до 28 выше ноля синоптики обещают. При этом переменно облачное небо, осадки маловероятны, но исключать их тоже не стоит. А ветер будет дуть со скоростью до 9 метров в секунду.
3: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
2: В Москве 5 вечера. Вот и долгожданные новости в исполнении Михаила Гудкова. Привет, Миша.
4: Привет, Олег. Основателя Telegram Павла Дурова внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Включение в реестр ведет к блокировке банковских счетов, с которых разрешается снимать и тратить лишь ограниченные суммы. Накануне, напомню, ФСБ заявило, что Дуров объявляется в международный розыск по делу о содействии терроризму. В качестве обоснования этого решения ведомство указало, что администрация Telegram не удалила каналы, чаты и боты, которые используются украинскими спецслужбами, а также террористическими и экстремистскими организациями. Росавиация аннулирует сертификат ИШ-Авиа, поскольку авиакомпания не смогла устранить замечания к безопасности полетов. Продажа билетов будет остановлена с 1 августа. Рейсы после этой даты будут распределены между двумя перевозчиками России и S7. ИШ-Авиа летала из Ижевска в Москву, Петербург, Сочи, Калининград и Махачкалу. В апреле власти Удмуртии заявляли о планах продать авиакомпанию вместе с аэропортом, но теперь, скорее всего, займется приватизацией по частям. В парке перевозчика основной интерес представляют два Боинга 737-800. Федеральная налоговая служба заинтересовалась безработными москвичами.

0: делающими роскошные покупки. Ведомство стало запрашивать документы, способные подтвердить легальность происхождения капитала, потраченного на дорогие машины, яхты и квартиры. О новой практике сообщает РБК. Помимо происхождения денег, инспекторов интересуют факты возможной сдачи имущества в аренду и доходы, полученные непосредственно от эксплуатации машины и катеров. Эксперты, в свою очередь, отмечают, что закон не обязывает граждан вести бухгалтерский учет своих трат и поступлений, то есть человек не должен помнить, в каком именно месте он нашел средства на дворцы и Бентли, и как долго они там хранились. 97% россиян верят в настоящую дружбу, выяснили социологи. Самым ценным качеством друга респонденты назвали честность. Далее идут надежность и умение слушать. В топ-5 качеств также вошли умение радоваться чужим успехам без зависти и умение поддержать. Сегодня отмечается, пожалуй, самый теплый и искренний праздник – Международный день дружбы. В 2011 году Организация Объединенных Наций официально утвердила этот день как Всемирный день дружбы.
1: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
2: Судя по выпуску новостей, вроде бы мир еще окончательно сойти с ума не удосужился. Ну и мы, что ли, давайте тоже как-то уже свою психику побережем. Мне кажется, это особо актуально под занавес рабочего дня. Так что, друзья мои, предлагаю завершить его слегка на тормозах. Если что, не переживайте. Завтра еще будет денек на то, чтобы все хвосты почистить перед выходными. Так что давайте наступивший час считать буферным и потихонечку начнем уже перетекать из режима труда в режим отдыха. Лучшая музыка на все времена, уверен, этому обязательно будет способствовать. А еще во второй половине часа мы с пристрастием препарируем биографию кого-то из великих. Случится это в рубрике «Человек с большой буквы». Ну а пока же устраивайтесь поудобнее, улыбнитесь обязательно. И при таких-то раскладах смею уверить, что вечер в компании «Радио 7» обязательно будет добрым.

Как утверждает Оливия Дин в песне, которую на Радио 7 послушали, влюбиться – это плевое дело, вот прям легче легкого. Ну, в принципе, наверное, соглашусь с предыдущим оратором, хотя, опять же, по мнению ученых, есть люди, для которых это великая проблема. Вот буквально 1-2% населения Земли не могут влюбиться, потому что их организмы не вырабатывают нужных для этого мероприятия гормонов. А вот остальные, да, влюбляются налево и направо, это правда. Вот особенно летом, как утверждают израильские ученые. Правда, эта влюбленность зачастую носит всего лишь плотский характер, но тем не менее. Смотрите, недавно умы от науки выяснили, что летнее солнышко с вот этим всем ультрафиолетом провоцирует

не только загар, но параллельно еще и вызывает взрывной рост гормонов, которые отвечают за вожделение. Причем это одинаково действует как на мужчин, так и на женщин. Ну, собственно, отсюда, получается, и растут ноги у всех этих курортных романов. Правда, имеется и побочный эффект. Вот, например, у джентльменов повышается не только либидо, но еще и уровень агрессии. Представляете? Так что, господа, загораем в тенечке, дабы ничего не вышло. А вот барышни, да, располагайтесь на пляже поудобнее и впитывайте летнее солнышко на здоровье. Ну а пока же продолжим впитывать лучшую музыку на все времена и прямо сейчас. Джордж Майкл и группа Wham на Радио 7. Добрый вечер.

Soul Asylum на радио 7. Runaway Train, что по-нашему получается как поезд-беглец. Песня, посвященная пропавшим детям. Вот, кстати, друзья мои, с помощью клипа на эту вещицу было найдено несколько сотен потеряшек, потому что музыканты сделали несколько версий видеоролика для разных регионов США, и в каждом из них показывали фотокарточки детей, объявленных в розыск в этих штатах. Ну и, естественно, дисклеймер, в котором говорилось, что если вы видели кого-то с этих фото, то звоните по такому-то номеру. Ну, собственно, неравнодушные граждане звонили, дети находились, и таким образом песня стала не только приятной с музыкальной точки зрения, но еще и социально полезной. Вот, кстати, на этом антропологическая польза музыки не исчерпывается, потому что, согласитесь, песни, они на протяжении всей нашей жизни служат не только усладой для уха, но еще и своеобразной лакмусовой бумажкой, которая в режиме свой-чужой работает. Ведь, знаете, вот общаться с человеком, который всякую дичь слушает, оно же куда менее комфортно, нежели с тем, чьи вкусы ты разделяешь, правда? А вот учитывая, что все мы сейчас здесь, на Радио 7, то как минимум музыкальные пристрастия у нас очень даже совпадают. А это немало, смею вас уверить. А тем временем в столице уже 17:24, и далее в эфире Демис Русос, а прямо сейчас Стинг и Милен Фармер на Семи холмах. Добрый вечер.

0: Радио 7. Ситуация на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Автоспот». Бесплатный сервис поиска новых автомобилей.
1: В городе 4 балла, сообщает сервис Яндекс.Карты. Сложнее всего сейчас на Московской кольцевой. На внутренней стороне от Каширского шоссе до улицы Подольских курсантов потеряете около часа. Тормозит третья транспортная внутренняя от Ленинградского проспекта до проспекта Мира. Небольшой затор на самой Ленинградке от Чашникова до Московского малого кольца и пробка на полчаса на Щелковском шоссе от Хабаровской улицы до поворота на поселок Восточный.
2: Тачку быстро подберет!
3: Более 100 тысяч новых автомобилей на «Автоспот». Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение «Автоспот». Скорее забирай свое авто.
4: Реклама. Недвижимость можно покупать, а можно коллекционировать. Дом «Франко» в Кисельном переулке. Редкий формат для искушенных. Резиденции с приватными палисадниками и роскошные пентхаусы с панорамными террасами. Бережная реконструкция наследия и подлинный московский модерн. Станьте обладателем архитектурного шедевра. Дом «Франко». 495-121-31-31. ООО «СЗ Доходный дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: За рулем к свободе с «Юзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Юзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
6: ООО «Судоснегивала», Владимирская область, село Чириково, УКРН 12-333-00-263.
7: Хватит летом мечтать. Пора отдыхать с туроператором Fun & Sun в Египте. Шарм-эль-Шейх, Хургада и отели Sunrise Resorts для любого отдыха. Sunrise – ваш идеальный отпуск в Египте.
8: Бронируйте на fstravel.com и в офисах продаж Fun & Sun.
9: Хочу!

0: Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Мне Каширский двор знаком. Там для дома покупали еще дед с моим отцом. Ведь удобно, выбор бомба. Все, что нужно при ремонте, от шурупа и до дома.
2: Рынок стройматериалов Каширский двор 3 на МКАДе. Ежедневно с 8 до 19.
3: Лента и ОКЕЙ. Одна гиперкоманда. Еще больше выгоды, свежести, качества, радости и удобства в каждой покупке. До встречи во всех наших гипермаркетах.
4: Radio7.ru. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ «Радио 7» и еще больше музыки на все времена. «Радио 7».
5: На семи холмах.
4: 104,7 FM. «Вечер на семи холмах».

0: Радио 7 представляет. Человек с большой буквы.
1: Вот представьте себе русскую сказку, которая вдруг ожила на холстах. Богатыри на страже, Алёнушка у лесного озера, Иван-царевич на сером волке. Целая сказочная вселенная, причем созданная одним человеком. Наш сегодняшний герой Виктор Михайлович Васнецов. Художник, который превратил русские былины в высокое искусство. Виктор Михайлович родился в селе Лапьял Вятской губернии. Отец, образованный священник, учил детей грамоте, арифметике и наблюдательности. Да, первые уроки рисования, данные отцом, пробудили в Викторе неуемную тягу к искусству. Суровая природа, народные поверья и деревенские песни чуть более чем полностью сформировали его мировоззрение. В 19 Васнецов поступил в Петербургскую академию художеств. Сначала он писал бытовые сцены в духе передвижников, а потом обратился уже к русским сказкам, былинам и истории. В 1899 на персональной выставке Васнецова зрители долго стояли перед одной картиной. Три богатыря на холме вглядывались вдаль, готовясь в любой момент защитить родную землю. Это полотно стало вершиной русского эпического искусства. Но богатыри – это лишь одна из жемчужин его творчества. Есть еще Иван-царевич на сером волке, который мчится сквозь сказочный лес, Сирин и Алконост – птицы радости и печали, а еще после побоища Игоря Святославовича с половцами – полотно, полное трагической красоты и скорби. Васнецов также много работал над росписями храмов, а еще оформлял спектакли,

0: создавал иллюстрации к пушкинским произведениям и даже проектировал фасад Третьяковской галереи на минуточку. Его стиль отличался монументальностью, яркими цветами и глубокой символикой. Васнецов создавал целую мифологию, в которой русский человек легко себя узнавал. Он был великим художником. Черпал силу из сказок и былин и учил других видеть красоту в своей истории. Виктор Васнецов. Человек с большой буквы.
1: Человек с большой буквы. На радио 7.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Бантон сейчас на Радио 7 пела. Мол, может быть, я влюблена, а может быть и нет. Поди знай. Да уж, я вся такая внезапная, такая противоречивая вся. Ну да ладно, 17:47 в Москве, и, судя по времени, многие граждане сейчас усердно пакуют вещички и одним глазком уже прокладывают кратчайший маршрут к выходу из офиса. Ну а на ход ноги послушаем группу «Кис» под занавес часа. И прямо сейчас «Take That» на Радио 7. Добрый вечер.
1: Олег Машков. «Вечер на семи холмах».

0: Этот парень никогда не оглядывается на взрывы.
1: Он носит смокинг, галстук-бабочку и каждый день решает вопросы жизни и смерти. К старту большой игры «Тайная персона» Радио 7 представляет «Уикенд Джеймса Бонда».
2: Бонд. Джеймс Бонд.
1: В эти выходные погружаемся в мир шпионских интриг, лучшие саундтреки и самые захватывающие истории об агенте 007. Только на Радио 7.
3: Реклама.
4: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
5: В этом весь Т.
4: И в этом весь ты.
6: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
7: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
8: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
7: Большая упаковка, длительный срок хранения.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
11: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
12: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
13: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция Радио 7.

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: Судя по прогнозам, погода потихонечку выправляется. Завтра уже до 28 выше 0 стоит ожидать. При этом небо будет переменно облачным. Местами возможны кратковременные дожди. Опять же, возможны, но не обязательны. И ветер до 9 метров в секунду.
2: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
1: В Москве 6 вечера. О том, что случилось в мире к этой минуте, нам расскажет Михаил Гудков. Миша, привет.
3: Привет, Олег. Финансирование льготной ипотеки в новых регионах и приграничье будет удвоено. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Он напомнил, что на текущий год в бюджете заложено 5 миллиардов рублей на субсидирование ставки по ипотеке и вместе с ней на страхование помещения, жизни и здоровья заемщиков в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, а также для граждан в приграничных Белгородской и Курской областях. Теперь эта сумма будет удвоена. Глава правительства пояснил, что благодаря выделенным средством льготные программы ипотеки смогут воспользоваться на несколько тысяч семей больше. В ассоциации туроператоров дали рекомендации на фоне роста отказов в визах в Грецию. Туристам следует оформить страховку от невыезда с покрытием визовых рисков, а также тщательнее готовить пакет документов. Кроме того, путешественникам следует не ограничиваться стандартной справкой об остатке на счете, прикладывать заверенные банковские выписки с движением средств за последние 3-6 месяцев. Также нужно предоставить документы, подтверждающие стабильный доход и владение недвижимостью в России. Накануне сообщалось, что отечественные туроператоры начали фиксировать сложности с получением визы в Грецию, но массовых отказов пока нет. Одной из причин сложившейся ситуации может быть большая загрузка визового центра. На Ямале снова ввели режим ЧС из-за лесных пожаров. Решение принял губернатор Дмитрий Артюхов из-за резкого увеличения количества возгораний. На текущий момент в Ямало-Ненецком автономном округе действует 79 очагов возгораний общей площадью свыше 12 тысяч гектаров. До этого режим ЧС на Ямале вводился 23 июня, 16 июля его отменили. Кроме того, режим ЧС продолжает действовать в Красноярском крае. Здесь тушат 128 лесных пожаров общей площадью около 72 тысяч гектаров. Все очаги находятся в труднодоступной местности на севере региона. Более половины просмотров видео в соцсетях у россиян приходится на рабочее время. Также в дневные часы зафиксирован пик активности аудитории в мессенджерах, на госуслугах, в банковских приложениях и сервисах доставки еды. Таким образом, опровергается гипотеза, что активный просмотр видео приходится на вечернее время.

0: на семи холмах. Олег Машков.
1: Вот знаете, у меня лично сегодня почему-то полное ощущение пятницы на душе. Серьезно. Вот как бы не забыть завтра на работе еще появиться. Вот для тех, кто также заплутал в календаре, как и ваш покорный слуга, напомню, четверг сегодня случился. Да. Но, тем не менее, до официального наступления выходных уже осталось меньше суток, а вот до игры третий лишний, так и вообще рукой подать. К ней мы приступим уже через пару песен, а еще во второй половине часа ждем в студии нашего тревел-эксперта Ольгу Яковину, дабы узнать что-нибудь полезное для наших грядущих вояжей. А пока же вернемся к музыке, с вашего позволения, и послушаем группу Travis, если никто не против. Всем привет и легкого вечера в компании «Радио 7».

0: время прощаться.
1: Да, на этом настаивают Сара Брайтман и Андреа Бочелли. Но нет, друзья мои, давайте продолжим, пожалуй, коротать этот вечер вместе. Тем более, что подобное времяпрепровождение кому-то из вас еще и подарок от Радио 7 принесет. Приступаем к игре «Третий лишний». Так что, если желаете попытать удачи, то отправляйте заявку на участие. Считается любое сообщение, которое пришлете через конверт на сайте radio7.ru. Ну, а ваш покорный слуга отсчитает седьмое, и его автору попытаюсь вручить, знаете, даже не подарок, а 736 страниц откровенного восторга. Сегодня на кону «Одиссея Гомера». Роскошный томик от издательства «Лингва». Кстати, на двух языках книга. На левой страничке текст на древнегреческом, а на правой русский перевод. Уверен, этот томик станет украшением вашей библиотеки. Причем, неважно, где вы живете, у нас чертовски длинные руки, которые дотянутся до любой точки России. Так что, еще раз напоминаю, отправляйте любое сообщение через конверт на сайте radio7.ru. И если оно окажется верным, то вы в игре. Все просто. Удачи!

0: Третий лишний на Радио 7.
1: А сегодня с нами играет Нижний Новгород. Привет всем, кто в этом городе Радио 7 слушает на частоте FM 100 ровно. Ну а претендовать на победу сегодня будет Виталина. Виталина у нас учится на переводчика с арабского языка. Вот на второй курс перевелась. И этим летом Виталина первый раз поработала на настоящей работе. Да. Здравствуйте, Виталина. Добрый вечер.
2: Здравствуйте, добрый вечер.
1: Собственно, вы поработали, насколько я понял, 3 дня поваром, да?
2: Ну, можно и так сказать.
1: Прекрасно. И вот что вам ближе теперь, поварское искусство или арабский язык?
2: Арабский язык, конечно. Он очень красивый.
1: А, кстати, вот скажите нам что-нибудь на арабском. Как будет, например, «Радио 7»?
2: Ну, скорее всего, нужно будет переводить транслитерации, и так и будет, Радио 7.
1: Ну, вот видите, что лишний раз доказывает, что Радио 7, оно и везде, собственно, Радио 7. Смотрите, Виталина, коль мы с вами сегодня будем играть но на роскошный томик «Одиссея» гомеровская, да, то, я думаю, будет вполне логично задать вам вопрос по этой книге. Читали вообще когда-нибудь?
2: Признаться честно, нет, я не читала.
1: Вот буду держать кулаки, чтобы довелось вам ее прочесть, причем вот именно в том варианте, который сейчас у меня на столике лежит. Вопрос следующий. Какое из 3 слов не является именем персонажа гомеровской «Одиссеи»? Телемах, Фромда или Ментор? Что лишнее? Что не персонаж «Одиссеи»? Телемах, Фромда, Ментор. Что скажете, Виталина?
2: Наверное, второе, Фронда.
1: А что же это, если не персонаж, не женский персонаж «Одиссеи»?
2: Не могу сказать, так интуиция подсказывает.
1: Интуиция вам подсказывает, что это не имеет никакого отношения к классике, да?
2: Возможно, да.
1: Ну, невозможно, невозможно, абсолютно верно. Смотрите, Телемах – это сын Одиссея, ментор, старый друг Одиссея, который воспитывал этого самого Телемаха. Кстати, оттуда же и пошло вот менторство и вот это вот все. А Фронда – этим словом в русском языке называется, знаете, такая демонстративная, наигранная оппозиционность. Ну, собственно, Виталина, поздравляю. Роскошная книга в вашей библиотеке теперь появилась. «Одиссея» Гомера от издательства «Лингва». Вы счастливы?
2: Я очень счастлива и не ожидала.
1: Ну что ж, я надеюсь...
2: Честно, спасибо большое.
1: Всегда, пожалуйста, я надеюсь, что все-таки это неожиданность. Приятного характера. Ну и если вы не против, Виталин, вернемся к музыке тогда. Совсем скоро изволим слушать Coldplay. А прямо сейчас Адриана Челентано на Радио 7. Добрый вечер.

0: 7. Ситуация на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Автоспот». Бесплатный сервис поиска новых автомобилей.
1: Движение плотное 5 баллов в городе, сообщает сервис Яндекс.Карты. 1,5 часа потеряете на Московской кольцевой на внутренней стороне от Бесединского путепровода до улицы Подольских курсантов. Около часа на Щелковском шоссе на 13-й парковой до поворота на поселок Восточный. 3-е транспортное тормозит внутренняя сторона от Хорошевского шоссе до проспекта Мира. И сложности на Волоколамке от Ленинградского шоссе до улицы Академика Курчатова.
2: Тачку быстро подберет!
3: Более 100 тысяч новых автомобилей на «Автоспот». Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение «Автоспот». Скорее забирай свое авто.
4: Реклама.
5: Лента и окей. Одна гиперкоманда. С 23 июля по 5 августа карбонат свиной, охлажденный, 299 рублей за килограмм. Во всех гипермаркетах «Лента и окей». Гипервыгода в каждой покупке.
6: Хватит летом мечтать. Пора отдыхать с туроператором Fun & Sun в Египте. Шарм-эль-Шейх, Хургада и отели Sunrise Resorts для любого отдыха. Sunrise – ваш идеальный отпуск в Египте.
7: Бронируйте на fstravel.com и в офисах продаж Fun & Sun.
8: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
9: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
10: Мальдивы – это те острова, которые мы все рисовали в детстве.
11: Сапфировое море, белый песок, на многие мили ни души.
10: Каждый островок – отдельный курорт, идеальное место для влюбленных.
11: Приватная атмосфера, роскошное бунгало, неповторимой красоты закаты.
10: Обо всех деталях вашего отдыха позаботится персональный менеджер.
11: Туристическая компания «Содис». 35 лет – только индивидуальные туры.
10: Sodis.ru.
0: Радио 7.ру. Все, что прозвучало в эфире. Только что, вчера вечером или даже на прошлой неделе. Музыка, ваши любимые рубрики и программы. Радио 7.ру. Все самое интересное в один клик. Радио 7.
12: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: «Вояж» на Радио 7.
1: Всем привет! С вами тревел-эксперт Ольга Яковина. Глэмпинг – это такой формат отдыха, при котором можно совместить близость к природе и комфорт обустроенного отеля. Глэмпинги устраивают в красивых и диких местах, но вместо капитальных строений ставят небольшие легкие модульные домики, кабинки, геокупола или даже большие палатки, которые внутри при этом оснащены всеми удобствами – от двуспальных кроватей и гардеробов до полноценных ванных комнат. Глэмпинги очень популярны во всем мире, а несколько лет назад в России стал развиваться чисто русский глэмпинг-тренд – избинг. То есть для комфортного проживания туристам предлагаются классические русские избы-срубы, заново построенные или просто отреставрированные и оснащенные всеми современными удобствами. Хотя снаружи при этом они могут выглядеть весьма, скажем так, минималистично. При этом в избах сохраняют всю аутентику – сундуки, коврики, даже настоящие русские печи, ну и домашняя стряпня, чтобы ощущать

0: Начался такой отдых совсем как у бабушки в деревне. А теперь, похоже, рождается совершенно новый тренд – глэмпинг с национальным колоритом. В Калмыкии и Бурятии, например, появляются глэмпинги с настоящими войлочными юртами. Тоже со всеми удобствами. Но при этом они позволяют познакомиться с бытом и традициями настоящих кочевников. Попробовать их блюда, научиться стрелять из лука, прокатиться на верблюдах и послушать древние песни-сказания, сидя у костра в ночной степи. Ну а на Ямале не так давно появился первый глэмпинг с настоящими северными чумами. Основатели проекта называют его чумпинг. Он находится на реке Собь, в 70 километрах от Салехарда. Для его гостей организуют походы по тайге и полярному Уралу, рыбалку, мобильную баню и прочие интересные активности. Но, впрочем, ночевка в чуме само по себе чумовое развлечение, которое попробовать было бы очень интересно.
1: «Вояж» только на «Радио 7».

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: легко доступных удовольствиях, только что Сия пела на Радио 7. Вот благо таковые все-таки в жизни действительно случаются. Причем многие в моменте их сейчас переживают. Не знаю, например, окончание рабочего дня. Чем не удовольствие, правда же? А еще и ужин. Вот, судя по времени, кстати, многим уже можно пожелать приятного аппетита. Ну и знаете, самое, на мой взгляд, легко доступное и действительно настоящее удовольствие – это музыка Радио 7. Абсолютно бесплатно, в любое время доступно это мероприятие. Ну и давайте, наверное, продолжим наш вечер любимыми песнями. И Африк Симон послушаем под занавес часа, а прямо сейчас Army of Lovers на Семи Холмах. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на Семи Холмах. Obsession.

0: Реклама. Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
1: Это мир привилегий. Т2 Селекшн. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Селекшн. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
2: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
3: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
4: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
5: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
6: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе Монарх со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
8: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Вроде бы лето действительно продолжается. Синоптики обещают завтра в Москве до 28 градусов выше нуля. При этом переменно облачное небо, возможны кратковременные осадки местами, а ветер при этом обещается дуть со скоростью до 9 метров в секунду.
3: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
2: В Москве 7 вечера. А вот и 7-часовые новости от Михаила Гудкова. Привет, Миша.
4: Привет, Олег. Россия продлила полный запрет на экспорт бензина еще на полгода. Об этом пишет РИА Новости. Он будет действовать до 31 января. Как сообщили в правительстве, решение принято в целях поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке. При этом с 1 сентября ограничения не будут распространяться на дизельное и судовое топливо, а также газойли, которые вывозятся с территории России непосредственными производителями. Для аграриев до 1 ноября будет действовать особый порядок снабжения топливом. В Центробанке анонсировали новые сервисы в системе быстрых платежей. С 1 октября граждане смогут пополнять свои счета наличными через банкоматы любого банка при помощи СБП. Как говорится в сообщении регулятора, общая сумма средств, внесенная физлицами и переведенная по системе на счета в других кредитных организациях, не должна превышать 25 тысяч рублей за одну операцию, 50 тысяч рублей в течение суток и 200 тысяч рублей за месяц. Доля молодежи среди безработных в России выросла до 22%. В мае без работы оставались около 353 тысяч граждан в возрасте от 15 до 25 лет, пишут «Известия» со ссылкой на Росстат. Кроме того, средняя продолжительность поиска работы увеличилась на 12 дней и превышает сейчас 5 месяцев. В то же время общий уровень безработицы в стране остается на минимальных значениях около 2%. Как отмечают эксперты, молодые соискатели чаще ориентируются на офисные, гибкие или престижные вакансии, тогда как работодатели испытывают потребность в сотрудниках массовых и технических профессий с практическими навыками, опытом и готовностью работать в более жестких условиях. Все 55 членов УЕФА, в число которых входит и Россия, готовы бойкотировать чемпионат мира по футболу в 2030 году в знак протеста против планов Джани Инфантино продать права на Мундиаль. Как сообщали некоторые СМИ, президент ФИФА хочет разработать план продажи долей в коммерческих правах на чемпионат мира частным инвесторам. Это приведет к созданию компании, которая будет контролировать главные мужские и женские соревнования ФИФА. Сама схема потенциально способна принести лично Инфантино десятки миллионов долларов.
0: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
2: Земной поклон за новости коллегам из службы информации. Очередной выпуск случится, как всегда, в начале следующего часа. А в этом же случится дюжина роскошных песен, которые, уверен, помогут нам избавиться от всех авторшоков прожитого дня. Вот, кроме шуток, друзья мои, музыка «Радио 7», она, знаете, обладает каким-то прямо терапевтическим эффектом. Так что давайте и продолжим курс лечения. И далее по рецепту принимаем Билли Айлиш, а прямо сейчас... Джоан Осборн здесь, на Семи холмах. Добрый вечер.

Tears for Fears на радио 7. Каждый хочет править миром. В переводе на русский так песня называется. Да уж. Вот знаете, мне кажется, огромный транспарант с таким лозунгом должен висеть на входе в каждый желтый дом. А вот чтобы не загреметь в это богоугодное заведение, жизненно необходимо периодически отвлекаться от суеты этого безумного мира. Вот психиатр, например, помимо прочего, рекомендует почаще любоваться звездным небом, потому что это, оказывается, является одним из сильнейших антистрессов, друзья мои. Ведь, согласитесь, в такие моменты все тревоги как-то кажутся мелкими, а мысли становятся более ясными. Ну, правда же. И вот, кстати, если погода в вашем городе позволит, то не манкируйте возможностью созерцать звезды этой ночью. Таким образом, вы двух зайцев убьете, и нервишки подуспокоите, и желаний поназагадывать сможете. Потому что сегодня случится пик метеорного потока южных дельта Акварит. Да, ночью на небе можно будет наблюдать до 25 так называемых падающих звезд в час. Сыпаться они будут из созвездия Водолея. Так что романтики, ваш выход. Ну а тем временем в столице уже 19:16, и самое время вернуться к музыке. Далее на радио 7 Backstreet Boys, а прямо сейчас Touch and Go на Семи холмах. Добрый вечер.

Backstreet Boys на Радио 7. По большому счету, знаете, песня о том, что мужчина и женщина, ну, как будто и правда, создание с разных планет. Хотя бы потому, что понять друг друга порой бывает, ох, как непросто. Ну, это правда. Да и, в принципе, знаете, мы же по-разному устроены. И это стоит принять как факт. Вот, например, согласитесь, большинство мужчин считают женщин невероятными болтушками. Правда же? А вот между тем, разговорчивость женщин имеет вполне себе реальное объяснение, оказывается. Тут вот ученые выяснили, что в женском мозге, оказывается, имеется больше клеток, которые отвечают именно за речевые функции. И, кроме того, в процессе разговора у барышень вырабатывается гормон удовольствия, тот самый дофамин. Поэтому большинство женщин, собственно, очень любят поговорить, а необходимость молчать долгое время для них превращается в тяжкую муку. Так что, господа, имейте в виду, доставить удовольствие женщине можно в том числе и просто ее послушав. Да. Ну а пока же продолжим слушать музыку Радио 7. Добрый вечер.

0: Радио 7. Ситуация на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Автоспот». Бесплатный сервис поиска новых автомобилей.
1: Движение плотное, 5 баллов в городе, сообщает сервис Яндекс.Карты. 2 часа потеряете на Московской кольцевой на внутренней стороне от Бесединского путепровода до улицы Подольских курсантов. 3-я транспортная тормозит внутренняя сторона от Хорошевского шоссе до проспекта Мира. Сложности на Ленинградке от Флотской улицы до Московской кольцевой и затор на полчаса на Волоколамке от Ленинградского шоссе до улицы Академика Курчатова.
2: Тачку быстро подберет.
3: Более 100 тысяч новых автомобилей на «Автоспот». Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение «Автоспот». Скорее забирай свое авто.
4: Реклама.
5: Недвижимость можно покупать, а можно коллекционировать. Дом «Франко» в Кисельном переулке. Редкий формат для искушенных. Резиденции с приватными палисадниками и роскошные пентхаусы с панорамными террасами. Бережная реконструкция наследия и подлинный московский модерн. Станьте обладателем архитектурного шедевра. Дом «Франко». 495-121-31-31. ООО «СЗ Доходный дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: За рулем к свободе с «Юзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Юзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
7: Владимирская область, село Чирикова, УКРН 12-333-00-263.
8: Вы заходите на сайт «Профиль.ру». Вы читаете деловой журнал «Профиль», потому что вам нужны факты, а не сенсации. Цифры, а не эмоции. Прогнозы, а не догадки. «Профиль» – деловой журнал, где нет воды. Только вдумчивая системная аналитика, интервью с топовыми экспертами и непредвзятые обзоры рынков. Журнал «Профиль» на бумаге, чтобы спокойно читать и все обдумать. И на сайте «Профиль.ру», чтобы каждый час быть в курсе важнейших новостей. Деловой журнал «Профиль» – для тех, кто умеет читать. «Профиль.ру».
9: 16+.
8: Хватит летом мечтать. Пора отдыхать с туроператором Fun & Sun в Египте. Шарм-эль-Шейх, Хургада и отели Sunrise Resorts для любого отдыха. Sunrise – ваш идеальный отпуск в Египте.
10: Бронируйте на fstravel.com и в офисах продаж Fun & Sun.
11: Мне Каширский двор знаком. Там для дома покупали еще дед с моим отцом. Ведь удобно, выбор – бомба! Все, что нужно при ремонте – от шурупа и до дома.
12: Рынок стройматериалов «Каширский двор 3» на МКАДе. Ежедневно с 8 до 19.
13: «Лента» и «Окей» – одна гиперкоманда. Еще больше выгоды, свежести, качества, радости и удобства в каждой покупке. До встречи во всех наших гипермаркетах.
0: Radio7.ru. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ «Радио 7» и еще больше музыки на все времена. «Радио 7».
14: На семи холмах.
0: 104.7 FM. «Вечер на семи холмах».

0: Скорпионс на Радио 7 только что послушали. Вот, знаете, уверен, у граждан моего возраста этот коллектив наверняка ассоциируется с медленными танцами в школьном зале, в пионерлагере, ну или где там еще дискотеки для отроков случались, правда же? В общем, море воспоминаний с этим коллективом связано. Причем воспоминания исключительно положительные. Ну а между тем, в столице уже 19.43 и далее на Радио 7. Daft Punk и The Weeknd, затем Godzebo. А под занавес часа послушаем Secret Service здесь, на Семи Холмах. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на Семи Холмах.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Реклама.
1: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
4: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
6: Вижу цель, не вижу препятствий.
7: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
8: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
9: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭТ». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: Синоптики обещают завтра в столице до 28 выше 0, при этом переменно облачное небо. Осадки возможны временами, да это правда. А ветер при этом обещается дуть со скоростью до 9 метров в секунду.
2: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
1: В Москве 8 вечера и 1 минута. О том, что в мире происходит, как всегда, Михаил Гудков нам расскажет. Привет, Миша.
3: Привет, Олег. Два пассажирских самолета авиакомпании Delta Airlines едва не столкнулись в аэропорту США по вине диспетчеров. Инцидент произошел 27 июля в воздушной гавани Атланты. Диспетчерская служба разрешила лайнеру, влетающему в Рочестер, начать разгон. При этом на соседнюю взлетно-посадочную полосу разрешили зайти на посадку борту из Питтсбурга. В итоге два воздушных судна приблизились друг к другу в воздухе на расстоянии менее 500 метров и едва не столкнулись. Уточняется, что датчики обнаружили самолетов вовремя сработали и предотвратили возможную авиакатастрофу. Спецслужбы уже начали свое расследование. Международная федерация хоккея на льду не допустила сборную России до чемпионата мира в будущем году. Запрет распространяется на все турниры для взрослых игроков, для молодежных команд до 20 лет, а также на юниорские чемпионаты до 18 лет, как для мужчин, так и для женщин. Как отмечается, решение принято в связи с сохраняющимися проблемами безопасности и спортивной честности. Напомню, санкции против российских хоккейных сборных действуют с 2022 года. В российских кинотеатрах стали показывать фильм режиссера Кристофера Нолана «Одиссея». Мировая премьера картины состоялась 6 июля. При этом в России она не получила прокатного удостоверения. Показы ленты проводят как предсеансовое обслуживание. Например, в одном из кинотеатров зрителям предлагают посмотреть картину перед короткометражкой, которая длится 9 минут. При этом продолжительность «Одиссеи» составляет 2 часа 52 минуты. Ранее пиратская копия «Одиссеи» появилась в одной соцсети и менее чем за 3 часа собрала более 2 миллионов просмотров.

0: полугодии стал сварщик. Средняя предлагаемая зарплата этих специалистов составила 235 тысяч рублей в месяц. На втором месте автослесари с доходом 178 тысяч. На третьем автожестянщики, которым работодатели готовы платить в среднем 175 тысяч рублей. Также в топ-10 рабочих профессий с высоким доходом вошли газосварщик, автомаляр, штукатур, автоэлектрик, каменщик, арматурщик и отделочник.
1: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
2: А между тем уже 20.04 в столице. И таким вот образом, друзья, меньше 4 часов уже осталось до наступления пятницы. Да, так что все лучшее от этой недели случится совсем уже скоро. Ну а пока что будем наслаждаться лучшей музыкой на все времена. И таковую далее нам обеспечит Джо Кокер. Затем в эфире появится Мадонна. А прямо сейчас Селин Дион на Радио 7. Добрый вечер.

А вот, между прочим, Мадонна, которую на радио 7 послушали, в этой песне утверждает, что любимый человек должен восприниматься как шедевр искусства. Вот, знаете, совсем не хочется спорить с этим утверждением, но позволю себе добавить, что шедевром можно назвать не только вторую половинку, но и друзей, которые в нашей жизни присутствуют. Серьезно. Опять же, любимые люди, как ни крути. И вот, между прочим, сегодня Международный день дружбы на календаре, так что не примените, пожалуйста, поздравить ваших друзей. Ну, серьезно, это чертовски важно, поддерживать дружеские связи, потому что без этого, ну, жизнь теряет в красках чуть ли не наполовину. Ну, а пока давайте добавим в этот вечер красок музыкального характера и через несколько минут послушаем Тони Брэкстон. А прямо сейчас Depeche Mode на Радио 7. Добрый вечер.

0: Радио 7 представляет «Уикенд Джеймса Бонда».
1: Ну да. Шпиономания набирает обороты. Этот уикенд мы проведем под знаменем Джеймса Бонда, суперагента всех времен и народов. Но, друзья мои, хочется отметить, что быть суперагентом – удовольствие не из дешевых. Особенно если контракт актера заставляет продюсеров тратить тысячи и тысячи фунтов на его личные капризы. Вот, собственно, на какую роскошную и вредную привычку одного из Бондов киностудии пришлось послушно выделять огромные бюджеты, вы узнаете уже в эти выходные. Ну а со следующей недели стартует наша шпионская игра «Тайная персона», где секретный агент в эфире будет давать подсказки, за которые вы будете получать эксклюзивные призы от любимой радиостанции. Ну а прямо сейчас предлагаю послушать одну из джеймс-бондовских песен, один из саундтреков к этой саге в исполнении Тома Джонса. Здесь на Радио 7. Добрый вечер.
0: Уикенд Джеймса Бонда. Только на Радио 7.

0: О том, как едет вечерняя Москва, расскажет Михаил Гудков.
1: В городе 3 балла, сообщает сервис Яндекс.Карты. На Московской кольцевой сохраняются сложности на внутренней стороне. От Бесединского путепровода до улицы Подольских курсантов потеряете около часа. Тормозит третья транспортная внутренняя сторона от Хорошевского шоссе до проспекта Мира. Небольшой затор на Ленинградке от Флотской улицы до Юбилейного проспекта. И, как всегда, вечером медленно едет Волоколамка от Ленинградки до улицы Академика Курчатова.
2: Как на самом деле произносятся сложные слова? Куда поставить ударение? Эксперт-филолог Владимир Пахомов подскажет, как не угодить в лингвистическую ловушку. По будням утром говорим правильно. Только на Радио 7. Реклама. Радио 7 представляет мультимедийная выставка «Великолепный Эрмитаж» в креативном пространстве «Новый Манеж». С 25 июня по 29 августа высокотехнологичное приглашение в мир искусства. Парадные интерьеры, живописные полотна, 3D-голограммы скульптур, виртуальное путешествие и реальные эмоции. Билеты на сайте magicermitage.com. 6+. Выставка проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
3: Хочу!

0: lsr.ru. Застройщик группа ЛСР. Проектные декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Ночь пройдет, пройдет, пора не нас, на Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. «Москва от заката до рассвета». 12+.
2: Радио 7.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

te parler comme la première fois.

0: Да, и Аленделон на Радио 7.
1: Паролес, паролес, что в переводе на русский получается как слова, слова. И вот, между прочим, изначально в этой песне слова-то были итальянские, да, потому что весной 72-го года эта песня впервые прозвучала в одной из передач итальянского телевидения в исполнении певицы Мины и актера Альберто Лупа. Ну, а уже осенью того же года Далида и Аленделон записали франкоязычную версию этой композиции. Но, собственно, именно этот вариант и вошел в разряд той самой лучшей музыки на все времена. Ну а тем временем в столице уже 20:40, и далее на радио 7 Майкл Джексон, а прямо сейчас Солтанс на семи холмах. Добрый вечер.

0: Майкл Джексон на радио 7. Heal the World, или «Исцели мир», по-нашему так песня называется. И, друзья мои, пожалуйста, давайте не будем забывать, что этот самый мир, он начинается с каждого из нас. Вот прямо оттуда, изнутри. Да, поэтому пусть у вас на душе все будет гармонично. И уверен, в этом случае мир вокруг обязательно преобразится в лучшую сторону. Ну а ту самую внутреннюю гармонию продолжим приманивать лучшей музыкой на все времена. Далее в эфире целый час. Только музыка, без пауз и перерывов. Ничего лишнего. Ну а грядущее утро сделать гармоничным, комфортным, да благо нам помогут Дима Пименов и Света Молодцова. Как всегда, все начнется с 7 часов утра. Мне же разрешите откланяться до завтра, до 5 пополудни. Ну а пока всем прекрасного вечера и до скорого. Искренне ваш.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Погода в столицу возвращаются. Синоптики завтра обещают в Москве вполне себе летние плюс 28 на термометрах. Небо при этом будет переменно облачным. Временами кратковременный дождик пока еще возможен. А ветер обещается дуть со скоростью не более 9 метров в секунду.
1: В Москве 21 час. Далее целый час только музыка на Радио 7.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: А вот уже и пятница, да, завтра. И вот о чем мы будем говорить.
2: Мы завтра будем закрывать сезон. У нас праздничный эфир. Ну и спросим, а есть ли у вас какие-то традиции перед выходом в отпуск?
1: Ну и как всегда, друзья, лучшая любимая музыка, игры, синематека, гороскоп и гость. С 10 до 11 в нашей студии стендап-комик Евгений Чеботков.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11. Только на «Радио 7».

конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Радио 7 о погоде.
1: Завтра в Москве по прогнозам до 28 выше 0 ожидается. При этом перемена облачное небо. Временами возможен кратковременный дождик, а ветер обещается дуть со скоростью не более 9 метров в секунду.
0: В Москве 22 часа. Далее целый час только музыка на Радио 7.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: А вот уже и пятница, да, завтра. И вот о чем мы будем говорить.
2: Мы завтра будем закрывать сезон. У нас праздничный эфир. Ну и спросим, а есть ли у вас какие-то традиции перед выходом в отпуск?
1: Ну и как всегда, друзья, лучшая любимая музыка, игры, синематека, гороскоп и гость. С 10 до 11 в нашей студии стендап-комик Евгений Чеботков.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням. С 7 до 11. Только на Радио 7.

0: Этот парень никогда не оглядывается на взрывы.
1: Он носит смокинг, галстук-бабочку и каждый день решает вопросы жизни и смерти. К старту большой игры «Тайная персона» Радио 7 представляет «Уикенд Джеймса Бонда».
2: Бонд. Джеймс Бонд.
1: Эти выходные погружаемся в мир шпионских интриг, лучшие саундтреки и самые захватывающие истории об агенте 007. Только на Радио 7.

0: Радио 7 о погоде.
1: Если синоптики ничего там не напутали с прогнозами, то в Москве завтра до 28 тепла ожидается. При этом переменно облачное небо, временами возможен кратковременный дождик, а ветер обещается дуть со скоростью до 9 метров в секунду.
0: В Москве 23 часа. Далее целый час только музыка на Радио 7.

0: и Светланой Молодцовой.
1: А вот уже и пятница, да, завтра. И вот о чем мы будем говорить.
2: Мы завтра будем закрывать сезон. У нас праздничный эфир. Ну и спросим, а есть ли у вас какие-то традиции перед выходом в отпуск?
1: Ну и как всегда, друзья, лучшая любимая музыка, игры, синематека, гороскоп и гость. С 10 до 11 в нашей студии стендап-комик Евгений Чеботков.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11. Только на «Радио 7».

Ka-ching.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Час ночи. Далее целый час только музыка на радио 7. No fighting. We got the refugees. No fighting. No fighting.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Два часа ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Москве 3 часа ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.